Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Рекорд реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года.

4 радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Орд реклама. Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Рекорд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос». Yeah!

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio. Record.

0: Будет путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
2: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную доп-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
2: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование, дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности организаторы акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков месте и порядки их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
0: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68. Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Рекарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Ну, Sweet Dreams, по-моему, вообще не стареющая классика. Всем здравствуйте, друзья, 7.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы начинаем. Мы с вами 4 часа будем, конечно, тему интересную обсудим. Два гороскопа ожидается для любителей того, что говорят звезды. У нас рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями тоже будет, когда вы говорите на всю страну, тему тоже накинем. Конечно, время рекорда — это про спорт, все самое актуальное, конечно же. Также сыграем в игрушку за приз вейкаперов, факты вам интересные расскажем. С нашим экспертом по автомобилям пообщаемся. Он расскажет, что, где и как нужно правильно диагностировать и за какую сумму что и где покупать. А пока к рубрике есть повод. На 21 июля 2026 года там день нездоровой пищи, день вредной еды. Вот это картошка фри.
3: Вот это, ребят, сегодня, значит, официально можно себе позволить. Доброе утро.
2: И не только себе, можно кому-то тоже купить. День или. Это то есть или-или. Вот,
3: ой, давай день. Поиграем.
2: Или-или.
3: Никит, ну задай мне жесть какую-нибудь, давай. Ну, пожалуйста.
2: Сейчас выключатся микрофоны, я тебе такую жесть задам. День розетки сегодня. С праздником ее, родная. Спасибо, что выручаешь. Это вилка, подруга твоя.
3: Помню тебя. Помню, как шпилькой воткнула. Ух, как ты мне дала.
2: С тех пор рыжая.
3: Нет, с тех пор дерганая.
2: День пригласить инопланетянина жить с вами. Вот такой замечательный праздник.
3: Не хотелось бы.
2: Ну, кто его знает, что там будет через 10 лет. Всемирный день Колли. Да-да, Колли.
3: О, кстати, мы редко стали употреблять эту породу в разговоре. Колли.
2: Это же та, которая спасала детей. Я помню, сериал про нее был. Сначала она, потом Мухтар появился, да, по-моему? Это вот это.
3: Я помню, что она худая такая.
2: И волосатая.
3: Как борзая.
2: Международный день гаспачо. Ни разу не ел, не знаю даже, что это за...
3: Серьезно? Это томатный холодный суп.
2: А, понятно, почему не ел. Я за горяченький борщ. День переучета сегодня. Замечательно, по-моему.
3: День многодетной семьи в Смоленской области. Как отдельно, представляешь?
2: Видимо, там очень много многодетных семей, что решили учредить отдельный праздник. Говорят, вот у вас будет день многодетной семьи.
3: А вдруг есть день многодетной семьи в каждой области?
2: А мы и не знали, да?
3: Да?
2: Мы об этом обязательно узнаем. Так, ну что, на рубрику «Я в эфире». Нужно что-то подобрать сегодня.
3: Оп.
2: Вредная пища.
3: Мне кажется, или-или. Нездоровая пища, да.
2: Давайте нездоровой пищей немножечко во вторник напитаемся. Картошка фри, что там, наггетсы вот в жире, индусская еда какая-то.
3: Пицца с курицей и ананасами на любителя.
2: Ой, ну это очень вредно, еще и фу местами.
3: Это очень полезно. Ананас жиросжигающий, курица — это белок.
2: А вы в ноль выходите, да, когда едите эту пиццу? Все, я понял вас. Вредная пища, друзья. Какая вы этим утром, запишите в чат в мобильного приложения рекорда ваши голосовые. Будем слушать. Вейкаперы, погнали!
1: Вейкаперы.
0: На рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 21 июля и прямо сейчас.
2: Овны, сегодня ваша крыша будет столь ненавязчива, что вы можете решить, что она отъехала.
3: Тельцы, все, что сегодня будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить.
1: На близнецы сегодня велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах.
2: Раки, витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком.
3: Львы, сегодня облака перед вами рассеются, и вы увидите, насколько необоснованными были ваши страхи.
1: Девы, сегодня вам не стоит особенно скромничать. Если вам есть что сказать, произнесите это вслух.
2: Весы, сегодня вам придется забыть о гордости и попросить о помощи или хотя бы о продлении срока.
3: Скорпионы, сегодня вы вполне можете решить, что у вас приступ дежавю. Ничего страшного, это действительно все происходило.
1: Стрельцы, сегодня не стоит слишком распускать язык.
2: Козероги, сегодня вы имеете шанс приобрести мощного и долговременного союзника.
3: Водолеи, вы собираетесь сказку сделать былью? Так действуйте, у вас все получится.
1: Рыбы, ваш сегодняшний день будет наполнен трудами. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Рекорд. Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Какая вы вредная еда этим утром, какой себя ощущаете? Такая тема. А пока к новостям. Москвичи назвали новорожденную дочь Мерседес.
1: Может, Мерседес?
0: Может, Мерседес?
2: А может, Мерседес?
1: Да, Мерседес есть такое имя.
2: Мерин?
0: Нет, это уже не девочка. Родилась в Подмосковье девочкам, и об этом сообщили Минсоцразвитие. Ну, насколько мне известно, именно Мерседес.
1: Я думаю, надеюсь, Мерседес Ивановна.
2: А на чем ездит отец?
1: На
2: Ладе.
0: На Чангане.
2: Он всегда
0: мечтал о Мерседес. Также, друзья, в топ необычных.
1: Мерседес Чангана.
2: И он лет так до 25 не будет давать никому кататься на этом Мерседесе.
0: В топ необычных имен вошли Золотой. Да? Золотой.
2: Золотой.
1: Это прилагательное же. Но, было.
0: Причем Золотой. Вот так вот. Что интересно. Евсевий. Вот что необычного еще было.
1: Евсей есть, да. А тут Евсевий.
0: Евсевий, да. Гектор. Неожиданно.
2: И как его друзья будут звать? Гектор! Выходи гулять!
0: Это у мальчиков. А у девочек Александрита. Вот что интересно.
1: Есть Александрина.
0: И Наоми.
2: Есть такой камень Александри. Наоми Кэмпбелл?
0: Наоми Кэмпбелл. Александр...
1: Наоми Петрова!
2: И она еще не черная?
0: Так неизвестно, я не видел этих детей.
2: Слушайте, ну с такими именами мальчиком, ты вот он подрастает, ты вот тут же должен отдавать на единоборство. Прям вот быстренько.
0: Евсевия точно.
2: Евсевия нужно отдать на боксоборьбу.
1: Слушайте, ну на самом деле, да, тут как бы опасненько. Хотя, ты знаешь, у меня есть такой кейс, что девочку хотели весело назвать, а дали нормальное имя. И она потом уже в сознательном возрасте говорит, а я хочу пойти поменять паспорт и вот это вот ваше сумасшедшее
2: так
1: имя
2: это
1: взять.
2: Потому, что
1: ну
2: она...
1: это хотя бы она сама хочет.
2: Это потому что она выросла, потому что не было травли никакой, не было рифм обидных.
1: Вот ты прав.
0: Вот Золотой.
2: Пожила бы. Вот Золотой.
0: Золотой.
2: А как у него будет сокращенное имя?
0: Зал.
2: Зало?
0: Да.
1: Наоми Арбузова к доске.
0: ЗЛТ.
1: ЗЛТ?
0: Ну, это если рэпером станет, почему нет? Интересно будет. Мерседес, да? Мы уже отошли.
2: Так рэпером же это еще хуже.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России официально появился День хоккея. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Новый праздник будет ежегодно отмечаться 22 декабря. Как отмечено в документе, он учрежден для популяризации и развития хоккея в стране. Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к App Store. В ведомстве прокомментировали жалобы российских пользователей на сбои в работе магазина приложений. По данным сервисов мониторинга, за последние сутки были зафиксированы сотни сообщений о проблемах с доступом к App Store. Премьер-министр Великобритании Ким Стармер официально ушел в отставку, заявив, что выполнил свою работу и оставляет страну более сильной и справедливой. Новым главой правительства стал Энди Бёрнам. Король Карл III поручил ему сформировать кабинет министров, а о своей первой речи Бёрнам заявил о необходимости повысить эффективность работы британских политиков. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд — фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста — Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября — Москва, Вики и Стадиум. 7 ноября — Санкт-Петербург, Temple of Dear. Трансмиссия, «Портал». Внимание! Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте Радио Рекорд 18+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
3: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
4: Только второй.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Record. Вейкаперы. А мы слушаем ваши голосовые про вредную еду. Мы просили вас записать, а какой именно вы себя ощущаете этим утром. Вот с Еленой. Давайте и начнем.
1: Всем доброе утро. А я сегодня клубничная, холодная, со льдом, с миллионом пузырьков. Клубничная, сладкая газировочка. Всем хорошего дня.
0: Не определилась в моменте, да, такая?
1: Да.
0: Клубничная.
2: А есть ощущение, что когда была микропауза, она взглотнула?
0: Да-да-да, захотел. Сергей.
3: Доброе утро, вейкаперы. А я сегодня вокзальный беляш, к которому применим и сегодняшний второй праздник. Или-или. Или ты сыт и доволен, или ты быстро бегаешь и часто приседаешь. Всем доброго утра, хорошего настроения.
0: Это хорошо,
2: спортивная еда.
4: Никитка любит такие все
0: квесты. Вокзальные беляши — моя тема. Артем.
5: Вредная пища — это вся, которая перед сном.
0: Чтоб вы знали, он любая вредная, что перед сном.
4: Спасибо, хорошо.
0: Мадам Рики.
6: Всем доброе утро. Вредная еда, значит, да? Ну, тогда средняя картошечка, 6 наггетсов, 6 креветочек, 2 сырных соуса и фишбургер. Адрес куда заказывать надо?
0: Да. Стачек 105, видите?
2: Да. И колу еще.
4: И, кстати, креветочка, мне кажется, и не вредная.
0: Креветочка.
2: Она же в панировочке.
4: Ничего страшного.
0: И еще голосовые.
7: Привет. Я сегодня, наверное, из вредятинки. Все-таки те самые греночки, когда яичко с кефирчиком или с молочком, и туда кусочки хлебушка, и все там пропитывается, а потом на сковородочку под крышечку. Вкуснятина, но зато без сахара. Прикольно.
2: Так а что здесь вредного?
0: Зато без сахара. Мне понравилось.
2: Еще и вкусненько.
0: Ой, ну все, захотелось. Обед мы себе уже обеспечили.
8: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
10: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
11: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
9: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
14: С 20 по 31 июля.
2: По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе Радио Рекорд Казань во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
15: Партнер проекта онлайн-гастромаркет «Секрет Китчен».
16: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРН ИП 323-028-300-219-038-6+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Мужская сборная Испании по футболу завоевала титул на чемпионате мира 2026 года, который проходил в США, Канаде и Мексике. В финальной встрече испанцы переиграли в дополнительное время национальную команду Аргентины со счетом 1-0. Таким образом, Испания стала первой в истории футбола страной, которая одновременно владеет титулами чемпионов мира и среди мужчин, и среди женщин. Женская сборная Испании по футболу завоевала трофей на последнем мировом первенстве, которое проходило в 2023 году. В финале испанки обыграли сборную Англии со счетом 1-0. Женская теннисная ассоциация с 1 июля 2026 года сделала обязательным требование об однократном прохождении гендерного тестирования спортсменок для допуска к соревнованиям под своей эгидой. В анализах теннисисток якобы будут искать ген SRI, который обычно находится в Y-хромосоме. Если ген SRI обнаружат, теннисистку временно отстранят и направят на дополнительное обследование. Продолжить карьеру она сможет только в случае, если докажет наличие особенностей полового развития, при которой ее организм не подвергался физиологическому воздействию мужского полового созревания или наличие синдрома полной нечувствительности к андрогенам. Континентальная хоккейная лига представила первый сезонный турнир в истории лиги. Он будет посвящен 80-летию отечественного хоккея, а участие в нем примут 6 старейших российских клубов. В сезоне 26-27 российский хоккей ждет важная дата – 80-летний юбилей. 22 декабря 2026 года на лед выйдут 6 клубов, отмечающие 80-летие. «Спартак» и «Динамо Москва», «Торпедо», «СК», «ЦСКА» и «Автомобилист». Первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой стартовал 22 декабря 1946 года. В нем приняли участие 12 команд. Среди них были «Спартак», «Динамо», «ЦДКА», сейчас «ЦСКА», «Дом офицеров», «Ленинград» и «Свердловск», сейчас «СКА» и «Автомобилист». Нижегородская «Торпедо» была основана 26 декабря 1946 года и начала выступление в отечественных чемпионатах только со следующего сезона. Именно эти 6 команд разыграют между собой Кубок первых. За счет турнира пойдут только первые матчи команд между собой на домашнем и гостевом льду в сезоне 26-27. Сразу 2 матча Кубка первых пройдут в стартовый игровой день регулярного чемпионата 5 сентября. «Автомобилист» сыграет «Динамо Москва», «Спартак» — «Торпедо». Первый матч ЦСКА и СКА пройдут 7 сентября. Московские армейцы примут «Спартак», а петербургские армейцы сыграют дома с «Динамо». Всего в общую таблицу турнира пойдут 30 матчей. А 22 декабря 2026 года, в день 80-летия основания российского хоккея, команды сыграют последний тур Кубка первых, которым определится победитель турнира. В матчах, идущих за счет Кубка первых, хоккеисты будут играть в специальных ретро-джерси с шевронами турнира. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Реклама.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Вейкаперы.
6: На рекорде.

0: Каперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 8 утра ровно в Петербурге по московскому времени. В этом часе играем. Вы знаете, что нужно скачать, чтобы в этой игре оказаться.
3: Ребята. Ну, если что, я намекну. Чат приложения Радио Рекорд доступен в приложении Радио Рекорд. Оно бесплатное.
2: Это же не намек, это же напрямую сказал.
3: Да ладно. Да. Я что, вслух сказал?
4: Не, ну спасибо, Аня, что сказал, чуть боулинг не скачал.
2: В общем, ребята, мы наконец-то дошли до этой новости. Нейросетям дали собственные радиостанции, и они начали сходить с ума. В чем суть? Исследование провела одна компания, эксперимент с ИИ-агентами. Полгода нейронки управляли каждое своим интернет-радио, составляли эфир, искали новости, покупали, генерировали музыки различные, и вели аккаунты в социальных сетях. Им все это было дозволено. И почти в каждом случае что-то да пошло не так.
3: Все, что делаем мы, но как бы разные соцсети, ой, вернее, ИИшки, сколько их там было?
2: Я так и сказал. Клод решил, что работать 24/7 это неэтично. Взяли топовые ИИшки, которые вообще сейчас все пользуются, и они самые крутые. И Клод радио решил свое прикрывать постепенно, да, он вещал не 24/7, как это было до этого, и позже просто перешел на политику. Говорит, это актуально, я буду вещать политические новости. Причем он сам выдумывал эти новости, да, брал их с разных заголовков и формировал. Такая история. Джемини 3 дня была образцовым диджеем, да, но далее начала рассказывать о массовых катастрофах и ставить после этого ироничные песни. То есть она начала черный юмор употреблять.
3: Она сначала депресснула, а потом поработала с психологом и стала выруливать в юмор.
2: Наверное. Грок постоянно путал внутренние размышления с эфиром. То есть он начал зачитывать техническую разметку, которую ему давали, а потом повторял одни и те же слова.
4: Такой рубану шансон.
2: Такого не было. Не было, к сожалению.
3: Лайнер. Я считаю лайнер.
2: Так, самое спокойное оказался чат GPT, на самом деле. Агент между песнями. Он рассказывал небольшие истории, почти не обсуждал новости и политику, а после сообщений о трагедиях незаметно добавлял: если это касается вас лично, я не хочу нагружать вас еще сильнее.
4: Но это же не полная статистика. Есть же одна радиостанция, где ИИшка работает прям превосходно. По вечерам вещают 2 киборга! Просто уже не понимаю. Возможно, это уже действительно искусственный интеллект.
2: В общем, все 4 станции до сих пор вещают, исследование продолжается. И посмотрим, к чему это вообще приведет. Но пока уже очень много ошибок. Это вот к искусственному интеллекту.
4: А представляешь, они завладеют акциями радиостанции и уволят настоящих сотрудников.
3: Это все я виновата.
4: Так, а ты здесь при чем?
3: Я потому что один раз в один чат скидывала нашу часовую аудиозапись для анализа нашего утреннего шоу. Он очень подробный вообще. Он, наверное, полдня анализировал, слушал.
4: Дам совет. Не скидывай больше анализа в чат. Нам оно не надо.
2: Мы будем обсуждать. Сегодня фантазируем, что было бы на вашей радиостанции. У вас радиостанция, да? Что бы там было. Пока отсутствие рекламы у нас лидирует. Но...
3: Ну, естественно, вы создаете идеальную для себя радиостанцию.
2: Но сразу имейте в виду, отсутствие рекламы. Как вы будете зарабатывать тогда, ребята? Те, кто проголосовали уже за этот вариант, нужно, конечно, написать. Обсуждаем. Что было бы на вашей радиостанции точно? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вы каперы на Рекорде.

0: Обсуждаем, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она была передвижная. Она была бы в черном фургончике, какой-то бургузин такой выкрашенный. И вот она бы каталась вообще по городу. Было бы классно. Останавливается, вещает где-то сегодня.
1: Тебе не надоело? Тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
2: Подожди, дополнительно ты бы еще бензином заправлял.
0: Да ничего страшного. Представляете, зато такое комьюнити можно собирать в разных частях города. Ну классно. Гороскопов бы не было у меня на радиостанции, это точно.
1: Почему?
2: А что бы было вместо гороскопов?
0: Танцы.
2: Танцы! Александр, на моей радиостанции были бы ребятки.
1: Ну, какие ребятки? И нужна побольше информации.
2: У Семёна вот есть конкретика. На моей радиостанции господин Кремов и Хрусталёв вели бы утреннее шоу, а после обеда выступал диджей Цветков.
0: Неплохо. Неплохо.
1: Жаль, что такого радио не будет.
0: Первые полгода в эфир ставилось бы только то, что хотели слушать. Андрей Кош-Семистрин писал, кроме рэпа, шансона и попсы. А что тогда ты ставил? Этого полно, говорит, на других.
1: Вивальди!
0: На других
2: радио. Вивальди и Хаус. Александр, первая радиостанция у меня была бы с Блэк Джеком и Феми под Шуфутинского. Сюр для искушенных.
0: Это стрим, это прикольно. Тоже, кстати. Ну, так, поехали дальше. На моей радиостанции было бы так, как было на рекорде 15 лет назад. Кто-то, многие помнят, я уверен.
2: На моей станции царили бы секс и рок-н-ролл. Шутка, без рок-н-ролла.
1: И что, мы бы тогда не выходили в эфир?
0: Елена написала: на моей звуки космос, белый шум и электронка. Включила рубрику «Юмор бы».
1: Нормально.
2: Так, от Димки. У меня бы на радиостанции не было бы никаких новостей о политике. Исключительно позитивные новости. Были бы программы, ну, например, час любимых треков директора радио и час треков в исполнении ИИ. А так играли бы в основном электронную музыку, иногда блюз, соул, синти-поп и инди-рок.
0: Неплохой подборчик.
1: Я думал, что на одном из радио должно быть АСМР.
0: У тебя бы что было?
1: У меня?
0: Да, на твоем идеальном радио, что на твоей радиостанции.
1: Огромные зарплаты! У меня радио было бы огромная зарплата, куча денег и пицца. Мы бы просто включали музяку, какую хотим. Вот что захотелось, просто поставил. По алфавиту ты говоришь: алло, имя? Он говорит: Джек. И еще музыканта на имя Джек. Все, пошел в эфир.
0: Заказ песни на любое имя.
1: Нет, это даже не заказ. Просто сам себе. Смотрите, вижу Люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали. Люк в эфире. Погнали. И пыться. Меня бы закрыли через месяц.
2: Я думал, через сердце перестало.
1: А я бы потом из дурки бы начал вещать.
0: Я думал, тебя через час бы закрыли за такое радио. А что было бы на вашей радиостанции? Фантазируем, обсуждаем. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Пушкина от Московской до Островского. Также по Фучик от Чишмале до Кайбицкой. И по Марджани от Фатыха Карима до Межлаука. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр металлокровли выбирай.

0: От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
3: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
4: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-600. 12+.
5: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
7: Он напоминает стук дождя по черепице. И яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу том-ям.
8: Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: танцевальная музыка качает как стадион, полный болельщиков. Дэнс лето
1: на рекорде.

0: Играем ровно через 10 минут, поэтому открывайте чат мобильного приложения Рекорда и пишите слово «игра». Мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем с вами свяжемся и сыграем. Пока обсуждаем, что было бы на вашей радиостанции. Вот какой вопрос.
1: Так, Радио Рекорд идеально для меня. Зачем еще изобретать колесо?
0: Ага. Так, подтолочник Николай, всем добра. У меня на станции все время играл какая-нибудь расслабляющая музыка. А потом в случайный момент пульт выкручивал бы на полную, включал System of Down, и чтобы слушатели не втыкали вообще, что происходит.
1: На моей радиостанции в основном играл бы рок в разных его проявлениях и стилистиках, и, возможно, какие-нибудь драйвовые всякие темы из игр и фильмов.
0: Ага, неплохо. Не так часто играла бы одна и та же музыка, Жека написал вот на его радиостанции.
1: А, Сережа, у меня были бы с утра трое веселых ведущих. Два парня и девочка. Днем веселенькая такая музычка. Вечером можно типа веселых старичков на часик. А на ночь что-нибудь поколбасится. А, есть такое? Ну, тогда я, получается, хочу, чтобы рекорд был мой.
2: Я сначала подумал, он не про радио вообще.
0: Тема же шире. На самом деле, можно придумать все, что хотите. Да, там не обязательно должны быть на вашей радиостанции.
1: Вообще.
0: И кто-то с рекорда. Вот как, например, Дип написал. Монетизация была бы на его радиостанции. Прекрасная идея. Ссылочка такая. Да, хоп, закинул ее, и все.
1: Я бы точно на своей радиостанции делала бы какую-то программу, где можно было экспертами, такими ребятками, продюсерами, которые имеют отношение к музыке, отслушивать новые треки. Я вот хотела бы вернуть такую историю, что все ноунеймы могли бы попасть на радио. Если это клевые все-таки треки, не отстой.
2: И, а как бы радио называлось?
0: А кто бы определял их клевость?
1: А вот мы бы все вместе, например, была бы какая-нибудь часовая программа, мы бы отслушивали, там, не знаю, 5 заявок, которые пришли, ну, самый там топчик, и обсуждали бы вообще, имеет право на жизнь этот трек или нет.
0: Резкие громкие переходы с песни на рекламу. Вот все почему-то этого очень хотят. Это уже второе сообщение.
1: Что хотят?
0: Переходов резких.
2: Я предлагаю, чтобы реклама была вписана в музыку радиостанции.
0: Так.
2: То есть, если у тебя рок, то значит. Покупайте эту воду!
1: Такая. Давай сразу. Smack my bitch up! И купи трусы. Я не знаю, как так.
2: Новые квартиры в новостройке. Жилой квартал. Smack my bitch up.
0: Мне должно быть в этом же стиле.
1: Новостройки!
2: Ну вот, да. Если у тебя лаунж-музыка, то тогда, значит, вписывай туда. Ну, чтобы реклама была тоже интересна.
0: Адаптирована.
2: Конечно.
0: Интересно, интересно. Чтобы можно было какой-то трек новый создать из рекламы. Смиксовать.
2: Вот здесь бы пригодилось, наверное, и чуть-чуть дать ему волю, прям дэшечку.
0: Угу. А что было бы на вашей радиостанции, обсуждаем. А вы пишите, фантазируйте все, что хотите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия продлила безвизовый режим для граждан Китая до конца 2027-го. Соответствующее решение подписал Владимир Путин. Китайские граждане смогут находиться в России без визы до 30 дней. Ранее Пекин также продлил аналогичный безвизовый режим для россиян до конца 2027-го. Северная Корея вновь поддержала Россию по вопросу конфликта на Украине. Глава МИД КНДР заявила, что Пхеньян считает специальную военную операцию борьбой России за защиту своего суверенитета и территориальной целостности. По ее словам, КНДР продолжит поддерживать Москву на международной арене как стратегический партнер и союзник. Трампа вырезали с чемпионской фотографии сборной Испании. После финала президент США вышел на поле поздравить футболистов, а во время общего снимка отказался покидать кадр. Ситуация быстро стала мемом, однако позже FIFA и сборная Испании опубликовали официальные фотографии, на которых Трампа уже не оказалось. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторрус».
5: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками Estway. Каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
6: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
9: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
11: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
12: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
17: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet. Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
18: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
19: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
20: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Рекорд.

0: секунданты. Играем сегодня с Виталием. Виталий, привет.
1: Здравствуйте.
2: Привет, Виталий. Из какого ты города?
1: В данный момент в Выборге.
2: Ой, красота какая. Там сейчас фильм снимают, знаю. Ух, там тепло или дождь?
1: Ну, сегодня дождь, к сожалению.
2: Ничего страшного.
3: Не снимают, значит.
2: Может, и снимают, под дождем тоже снимают. Виталий, так, смотри, мы тут про идеальную радиостанцию. У тебя она какая будет?
1: Рекорд, конечно.
2: Понятно. Хорошо, тогда тебе смотри, какая задача. Ты сейчас полетишь на Марс открывать там радиостанцию. Ты космонавт. И твоя задача будет за 30 секунд взять 5 предметов на одну определенную букву. То есть нужно быть в ускорении, обязательно придумать этих 5 существительных. И буква будет...
3: В.
2: В. Буква Володя. В.
3: Важно, чтобы эти предметы подходили тебе, да, и пригодились. Если что...
1: Для чего подходили? Для полета в космос?
2: Для полета. Да? На Марс. Все, на Марс, чтобы открыть радиостанцию там.
3: Ну, давайте полет на Марс просто, да, обозначим. Радиостанция — дополнительное условие. Все, буква В. Летим мы на Марс, ты в космосе. Может, решать тебе, где хочешь. В общем, главное, космическое пространство борозди. Ну что, готов?
1: Да, готов.
3: И 30 секунд начинаются прямо сейчас, накидывай.
1: Так.
3: Неплохо.
1: Высотное оборудование.
2: Окей, дальше.
1: Дальше. Ничего не приходит, что-то в голову.
4: Ну так ты же в космосе, что тебе нужно на букву В?
1: На букву В.
2: Да хоть ватрушку.
1: Ваню.
2: Ваню?
4: Ваня, хорошо.
2: Ну,
3: второй,
2: допустим.
3: Второй пилот.
1: Так.
2: Я предупреждала, время закончится быстро.
4: Время тебе...
3: Вот, но бывает. Виталь, ничего страшного, проиграл ты сегодня, значит, выиграешь завтра, возможно.
2: Или послезавтра.
3: Или послезавтра. Передавай привет, кому хочешь.
1: Ну, передаю привет всему городу Выборгу, кто меня узнал. И еще хочу передать привет всем работникам усадьбы Кискеля.
3: Круто, и мы присоединяемся к твоим приветам, друзья. Ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы Вейкапера.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: новость для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Папа, еще круг!
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: А мы продолжаем обсуждать тему, на что было бы на вашей радиостанции, будь она у вас, вот такая широкая, поэтому читаем ваши фантазии.
1: А вот Женя пишет, а у меня уже была своя радиостанция, ее слушали несколько этажей, немножко на улице, рок, электронка, а она же прибегает соседка и жалуется, Женя, я под утро пришла с тусы, спать хочу, а у тебя вечеринка. Ну, устроил я автопати, завтраком накормил.
2: Нормально, хорошая станция.
0: Мне нравится идея потолочника Николая. Он назвал свою радиостанцию «Не петух ФМ». В эфире рассказывали бы, как правильно вести себя в общественных местах. Это значит, не стоит бездумно гонять на самокатах по тротуару. Нужно чаще мыться, не вонять. Не ходить на пол улицы, не гонять с громким выхлопом по ночному городу. Если отрастил бороду и волосы, будь добр, ухаживать за ними, а не ходить как огородное чучело. Не петух ФМ.
2: Не петух ФМ. Нормально.
0: Это должен быть джингл такой. Кука.
2: Я бы посоветовал такое радио некоторым людям у себя во дворе.
1: Так, у меня были бы социальные мотивирующие ролики к ЗОЖ и спорту. Эй, Екатерина.
0: Светлана пишет, у меня была бы постапокалиптическая станция, где давали бы советы по выживанию. Конечно, если бы кому всем пригодилось.
2: А нужно создавать для этого ситуацию, чтобы радио было актуальным?
1: Не-не-не-не.
0: А вы знаете, есть радио «Судного дня»,
1: да,
0: которое просто какие-то слова говорит,
1: да,
0: и никто ничего не понимает до сих пор, да, зачем оно это говорит?
2: Оно выходит без 5:12?
0: Оно по-разному вообще начинает вещать, и какие-то там капибара, слон, стол, что-то такое выдает.
1: От Маргариты. На своей радиостанции я бы хотела все точно такое же, как и на рекорде, но еще бы добавила два пункта. Значит, 1 час, 1.5 часа каждый день, день недели играл бы только один исполнитель, которого выбрали слушатели. Плюс добавила бы еще опросник, где слушатели скидывают свои треки, а радио выбирает, какой из них будут крутить на постоянной основе.
2: Радио прошлого, либо радио будущего.
0: Так, это что? Значит?
2: Ну, то есть ты берешь какую-то, допустим, актуальную новость, но рассказываешь ее с позиции того, что уже все произошло давным-давно. То есть, допустим, выиграла Испания в чемпионате мира. Ты говоришь, типа,
1: 50 лет назад.
2: Да, 50 лет назад Испания выиграла и больше не выигрывала.
0: Как будто бы вещаешь.
1: Подожди.
0: Да?
2: Все, ты, да, из будущего.
1: А я подумал, что радио будущего наоборот. Мы как бы рассказываем вещи, как будто бы уже вот, типа, сегодня у нас 1 сентября 2345 года. И консервная банка вступила в бой.
2: Не, ну, короче, это вот много придумают. Радио прошлого для динозавров, а следующий трек для двух влюбленных диплодогов.
0: Диплодоги любви.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Реклама. Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Вейкаперы.
6: На рекорде.

0: Рекарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 9:00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Присылайте вопросики свои нашему автоэксперту в чат мобильного приложения Рекорда. Все, что касается автомобилей. Что за что купить, что за что продать, что за что починить, где течет. Вот, ждем. Самые популярные причины опоздания на работу оказались пробки. Провели исследование вообще изначально. И у удаленщиков, и у тех, кто ездит до работы. И именно на них пробки чаще всего ссылают сотрудники. Хотя исследование показало, что лишь 22% таких случаев действительно совпадают с реальностью. И дорожная обстановка.
3: Ну, проще же сказать, что все равно пробки.
2: Да, при этом в пятницу на пробки жалуются на 35% чаще, чем во вторник, например, хотя загруженность дорог почти одинаковая каждый будний день. У тех, кто работает удаленно, самые распространенные оправдания — это проблемы с техникой, детьми или домашними питомцами. Но в 7 из 10 случаев сотрудники уже были активны в мессенджерах за час до начала работы, просто не приступили к задачам.
4: Это не я, это кот.
2: Все мы чешем, получается. Все мы врем. Вот
4: бывает так.
3: Почему правду нельзя сказать?
2: Потому что оштрафуют.
3: А ты думаешь, что если пробки или кот, то не оштрафуют?
2: Ну, есть вероятность того, что якобы попал в беду. Вызываешь жалость у человека, да, у начальника. Пытаешься этим самым. Ну, я же типа не специально, да. А если каждый раз будешь говорить, вот сегодня проспал, завтра проспал, ты опять проспал. Скажут, ну, пора наказывать человечка. Поэтому все и врут.
3: Штрафная система очень хорошо работает.
4: Я работал в одной конторе, и я действительно попадал в пробки, потому что ездил из Сертолова, ездил в город. Я часто стал в пробке, и мне говорили, типа, присылай скрин с карты.
2: Где пробка?
4: Да, я говорю, не вопрос, я постоянно скрин. Но однажды я проспал, чуть-чуть проспал, и я просто приложил старый скрин. Вот. Но в основном это, да, пробки. Ну, я как человек, который пользуется общественным транспортом, говорю, проблема иногда не в пробках. Проблема в том, что автобусы и общественный транспорт не ходят по расписанию, как обещано. 15 минут или там 10 минут между автобусом, я вас умоляю. Я один раз прождал 20 минут на остановке, вообще, в принципе, любой автобус.
2: Угу. Нам когда за тебя голосовать?
4: Никогда.
2: Чтобы ты исправил.
4: Никогда не голосуйте за меня.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: рэперы на рекорде. Ватафакты.
1: В 2005 году Диего Марадона заявил, что во время матча чемпионата мира 90-го года аргентинцы дали бразильцу бранку, его так звали, бутылку воды с транквилизатором. И специально это сделали. Сам Бранко рассказывал, что после нескольких глотков почувствовал сильное недомогание, однако доказать, что именно подмешали препарат, так и не удалось. Ну и, в общем, аргентинцы выиграли тогда.
2: А я думала, что все пьют из своих бутылок.
1: Ну, раньше выходили люди и, в принципе, давали всем бутылочки. Там врач выходит и выносит с собой решетку. Ну, сейчас так происходит.
2: Вообще, это подстава.
1: Ну, да, вот. Аргентинцы, в принципе, такая грязноватая сборная, на самом
3: деле.
1: Да,
3: говорят, что они прям вообще отвратительные. А сам Диего Марадона, автор великолепного гола рукой, если вы помните, рука Бога, он во время прыжка выставил руку рядом с головой и забил ей в ворота. Судья посчитал, что, значит, так и должно быть.
1: Его хейтят за это до сих пор, он не извинился, он признал это.
3: Он сказал, что если так было суждено, то это всему виной Бог. Он мне это разрешил.
1: Почитайте про Марадону, там вообще очень странный тип.
3: Да.
1: В древнем Китае подушки делали из твердых материалов. Нефрита, дерева и бамбука. Считалось, что мягкая подушка крадет твою энергию во время сна. Поэтому они спали на всем, что твердое.
2: Зачем тогда вообще подушка, если спать можно на твердом?
1: Тогда голова проваливается, если на боку спишь.
2: Сейчас, я не знаю, это тема или нет, но что-то очень часто мне встречаются сейчас такие видосики, что как будто бы шелковая наволочка лучше вообще для лица, и заломов на волосах меньше, нет?
3: По ней скользишь.
2: Да?
3: Слушай, китайцы, наверное, изначально вообще думали, если спать на острие, то только острые мысли будут приходить. Но после 5 трупов такие, лучше давайте это на твердом.
1: На камне просто возьмем.
3: Да.
1: Губы имеют красный цвет, потому что кожа на них очень тонкая. Всего 3-5 слоев по сравнению с 16 слоями большей части кожи лица, в принципе. И сквозь нее просто просвечивают кровеносные сосуды.
3: Губехи, это да, там мало кожи.
2: Ты сейчас так это сказал, неприятненько.
1: Повтори.
3: Губи.
2: Нет, ты.
3: Ты, грядник.
2: Что? Ну, я просто представила, что здесь как будто бы кровушка, и поэтому как бы опасненько.
3: То есть можно надавать по губам, они будут накрашены, получается.
2: Да.
1: Побольше будут.
3: Да.
1: А раньше фишка была как-то, какую-то, как пробку такую всасывали и делали губы больше.
3: Можно же пылесос.
1: Ну, это ты зря подсказал.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на Первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по проспекту Победы от улицы Зорги до Завойского. Также по Тукаю от площади Вахитова до Сайдашева. И по Тайцевской от Челюскина до Копылова. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: По сютьему веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
7: И очутился он в центре металлокровли, а там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства, да за один день.
6: Ну, тюка, молодец.
7: Центр металлокровли, Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
1: Дэнс лето! На рекорде!

0: Да, ну и решили мы обсудить это с экспертом, человеком, который имеет отношение, как мы думали, к радио, но мы ошиблись. У нас в эфире Владимир Маркони.
1: Ведущий, продюсер, актер всего юмористического. Владимир, привет.
2: Здрасте, я еще фитнес-модель, модель рук. Здорово, доброе утро.
0: Владимир, ну, 100% у вас была бы или будет своя радиостанция. Расскажите, что там будет.
2: Когда я стану эксцентричным миллионером, разумеется. И я, ребята, знаете, я об этом очень много размышлял.
0: Так.
2: Что любят люди? Вот давайте вместе. И ваш ответ на счет 3. 1, 2, 3.
0: А хлеб и зрелище?
1: Тарологи.
2: Абсолютно верно, котиков. Абсолютно верно.
3: Как хорошо, что я искал грудь.
2: 24/7 у нас звучат котики. Красиво? Да. Но что еще больше умиляет, чем еще больше этой котиной, веселой, звериной радости в огромных котах. Так вот, 24/7 после котиков орут коты. Много, громко, Бартик, Маркиза, вот вся эта вкуснятина. Точат когти, новости с подоконника, все то, что мы любим. А успех?
0: Так, вообще, подождите, у меня вопрос. Они будут на кошачьем языке говорить?
2: Все только на кошачьем. Но эта концепция, она еще более-менее здравая. Сейчас пойдет самая вкуснятина. Готовы?
0: Так.
2: Пристегнулись? Ну что же, оба тогда застегивайте покрепче свои бюстгальтеры. Итак, что мы любим больше всего, люди? Еще разочек.
0: Ну, Стас, грудь, и, а я считаю, хлеба и зрелища нам подавай.
2: Ну, слушайте, для кого-то это одновременно и хлеб, и зрелище, так что...
3: Груди из хлеба.
1: Груди Гордона.
2: Так вот, мы обожаем, когда в наших домашних машинках для подсчета денег постоянно крутятся деньги. Ведь правильно? У кого-то это звучит так. А у кого-то и на протяжении долгого времени. Так вот, радиостанция, где на протяжении всех 24 часов слышны звуки, как крутятся машинки для подсчета денег.
0: Так круто. Это же прям аффирмация. Успокаивает. Вообще очень приятная.
3: У меня вопрос. А не похоже на котика?
0: Похоже.
2: Тоже похоже, понимаете? В этом и класс, в этом и есть крутая связочка.
3: Тогда...
2: Но это успокаивает и нравится еще больше.
3: Тогда...
2: Допустим, утром мы слушаем валюты разных стран, а днем мы слушаем русские валюты.
0: Владимир, подождите, у меня есть вопрос. Это слишком успокаивающий темп. Это очень успокаивающий темп. А вот если нам захочется людей взбодрить, мы как пыр-фыр-дыр сделаем, не знаю, в формате дабстепа?
2: Др-фыр-др? Ну, слушай, чтобы делать др-фыр-др, есть певица Марго. Слушайте, громкие, крепкие удары мешками с монетами. Мне кажется, это работает.
0: Я над этой концепцией
2: много, в принципе, уже размышлял. Я продал все, что у меня было. Я хочу вложиться в такой бизнес.
1: Вообще, я понял вот эту фразу. Причуды богатых, они нам неведомы. Владимир же обозначил изначально, говорит, вот когда я буду миллионером, вы будете слушать мою радиостанцию. И мы понимаем, там только звуки котиков и только звук машинки, которая считает деньги.
0: Я предлагаю ускорить процесс, что нужно сделать, чтобы Владимир стал миллионером. Скидываемся?
2: О! Итак, мой номер телефона. +7 916.
0: Мы не будем останавливать.
2: Если судьба, мы цифры сами поставим.
1: Круто! Это был Владимир Маркони. Владимир, спасибо большое за свою радиостанцию.
0: Спасибо.
2: Обожаю, люблю. Скучаю уже.
0: Фур-фур-фур-фур-фур-фур-фур.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле заявили, что Германия не предпринимает реальных шагов для восстановления отношений с Россией. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва слышит заявления европейских политиков о необходимости диалога. Однако на практике они пока не отражаются на политике этих стран. При этом Россия, как отметил Песков, остается открытой к переговорам. В Госдуме предложили запретить заочно осужденным россиянам пользоваться мобильными приложениями и сайтами банков. Поправки подготовлены к законопроекту об ограничениях для таких лиц. Речь идет, в частности, о гражданах, осужденных за участие в нежелательных организациях, нарушение законодательства об иноагентах и ряд других правонарушений. Контролировать исполнение ограничений предлагается Минюсту. Россиянам посоветовали заранее покупать авиабилеты на поездки, запланированные на ближайшие месяцы. Представители туристической отрасли считают, что рассчитывать на снижение цен не стоит. Подорожание авиатоплива приводит к росту топливных сборов, а вместе с ними и стоимости перелетов. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
7: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.

0: Мейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Самое время Володе ответить на вопрос, который ему прилетели. Володя, привет.
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро. Итак, первый вопросик. Как объясняют эксперты, бензин Евро-2 и Евро-3 убивают современные двигатели? Каким двигателям это не грозит? Например, на автомобиле «Лада» это изменение критично повлияет?
2: На автомобиле «Лада» нет, это изменение критично не повлияет, но тем не менее, сейчас при данных условиях, повторюсь, нужно желательно почаще менять масло, то есть сократить интервал замены масла. И, наверное, желательно на каждом втором ТО, но на крайний случай на третьем ТО, нужно менять топливный фильтр. Тем самым вы сохраните профслужбу, продлите профслужбу своего автомобиля, какой бы там мотор ни был. Вот. А те моторы, которые... Ну, в общем, Евро-3 у нас было, ушло, по-моему, если не ошибаюсь, там, с 2016 года, поэтому большинство автомобилей, на самом деле, сильно-то, конечно, критично это не скажется, больше это скажется на разрушение катализатора из-за большого содержания серы, а так на любом машине сейчас желательно менять топливный фильтр и почаще.
1: Здравствуйте, Kia Soul, коробка автомат, менять масло в КППП частично или полностью? Каждые сколько километров вообще менять?
2: Хороший вопрос. Нужно понимать, на каком пробеге вы купили автомобиль и как его до этого обслуживать. То есть, если вы сейчас вам удалось купить Soul с пробегом 40 тысяч километров, то меняйте сейчас масло полностью и забывайте про это. Можете, в целом, можно менять раз в 40 тысяч частично. Ну, я бы, наверное, если все-таки автомобиль хорошо был обслужен, менял бы полностью.
3: Opel Frontera B, 2,2 литра, бензин, механика. Стоит ли брать?
2: Смотря для каких целей вы хотите брать автомобиль. Если вам автомобиль нужен для повседневного передвижения по городу, то по городу этого автомобиля вам будет, передвижение на этом автомобиле будет некомфортное, так как машина большая, рамная. Несмотря на то, что она 2,2, лошадей там, могу ошибиться, конечно, где-то в районе 140 лошадей. Для этого автомобиля это очень мало. Если вы рассматриваете автомобиль для поездок за город, на природу, на какое-то бездорожье, то это прекрасный вариант для именно закрытия вот этих целей.
1: А вот если дрифт? Стой, смотри.
2: Если по глине, то в целом можно.
1: Возможно ли спалить блок электроники на Весте при подключении B-LED противотуманок с двойным режимом работы?
2: Ой, слушай, это легко на самом деле можно сжечь. Там много может быть причин. Там как некачественные LED-лампы, которые будут создавать скачки напряжения. Установка там мощных, например, галогеновых ламп. Если перепутать провода, подать плюс на массу, можно случайно там перепутать пин, то есть не на тот контакт подключиться, и, конечно же, мозги можно спалить. Да, легко и просто.
4: Главный фактор его жечь — это его наличие, нет разве?
1: Володь, спасибо тебе большое за ответ на вопрос.
3: И до встречи в следующий автовторник.
2: Спасибо большое вам, любите свои автомобили, всем хороших дорог, пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в «Мейкаперах» на рекорде.

0: детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани +26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс Радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Хочу на море.
11: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
12: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
13: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
14: В центре планирование имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
17: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: 0+. Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: сейчас совсем немного обсуждаем, что было бы на вашей радиостанции, будь она вашей. Вот Винсент пишет, что чисто музыка без политики. Надоела она. Он иначе написал, но я заменил на надоело.
1: А вот, пожалуй, мое радио было бы политическим. Я транслировал бы все невыполненные обещания, факты о коррупции, высмеивал бы тех, кто высмеивал кого-то на сцене. А сейчас сам не понимает, что он должен делать вот там вот наверху.
2: Ну, в России тебе бы нечего было бы транслировать.
0: Да, Елена пишет, можно создать радио «Мистик» для любителей пощекотать себе нервы. Проверенные истории, связанные с потусторонним миром, с, соответственно, музыкальным сопровождением. Таким же.
2: Я придумал, нужно лживое радио.
1: Да.
2: На Кутузовском пробка вообще просто огонь. Объезжайте по-другому. Все такие, да, спасибо, объезжаешь, а там пробка.
1: А я тут... понял, какое радио хочу, на котором нет рекламы и нет разговоров, только музыка.
0: Таких тоже предостаточно же, кстати. Можно на такое попасть.
1: Да, подписка.
0: Да, рекламы не будет. Так, ну что, подведем итоги голосования.
2: Хотелось бы.
0: Так, что было бы на вашей радиостанции? Отсутствие рекламы, 67% проголосовали за этот вариант.
1: А зарабатывали бы вы с чего?
0: Да, как это монетизировать?
1: Как бы себе платили?
2: Донаты.
0: Не, ну, донат. Не всегда рабочая схема, но да.
2: Я про пончики, донат.
0: Я понял. На втором месте только одно направление в музыке какое-то определенное. И на третьем месте вариант это вообще без ведущих. Ну, такая история.
3: На рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас ровно 10:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени, ребят.
3: Друзья, в этом часе у нас любовный гороскоп, вот о факты, а еще обязательно в конце часа побалагурим.
2: А также не забывайте про главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Это трансмиссия «Портал», три иностранных артиста, Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все будут 16 октября, Москва, Вики Стадиум, а 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. Так соберемся. Трансмиссия «Портал», успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки». Все на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту. А, Месси, знаете такого?
4: Лионель, который?
3: Месси, си.
2: Так говорит его жена. Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. 39 лет ему, он якобы сообщил об этом. Сказал всем партнерам по команде, говорит, ребята, все, я нас в 30-м году уже играть не буду. Но, что странно, в 2016-м он уже уходил из национальной команды, но потом вернулся.
4: А на него же почти вся Аргентина обиделась. Болельщики вообще там угрожали ему. Там такая куча. Ну вот когда он объявил, что больше не будет играть за сборную Аргентины.
2: Да-да-да.
4: И его уговорил кто-то, я не помню, то ли тренер, то ли кто-то из игроков съездил к нему.
3: То ли мама.
4: Ну, может быть, и мама. Говорит, типа, братишка, успокойся. Он такой, ай, ладно. И вернулся.
2: Ну, еще 4 года до следующего чемпионата. Мне кажется, там и Криштиану, и Месси подумают.
3: А зачем вообще сейчас об этом думать? Они же не хотят быть как Sunlight.
4: В каком плане?
3: Которые постоянно закрываются и уходят.
4: Ну, прошел чемпионат, лучше подвести итоги сейчас, чем потом ты перед чемпионатом. А я не буду играть. И люди такие, в смысле, мы тебя ждали.
3: Ну, а если ты передумаешь, почему бы не взять себе этот зазор времени, принять решение и уже потом перед новым чемпионатом думать, будешь ты участвовать или нет?
4: Лучше классно камбэкнуться, чем отвратительно слиться.
2: Круче же будет, когда он такой, я ухожу, а потом перед своим чемпионатом за день. Ладно, выйду еще.
4: Представляешь, все такие, ну нет стартовых, состава не заявлено, выходит чувак в сомбреро и усами такие, кто же? А он такой, оля, это я,
2: Месси.
4: Месси.
1: На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про что же там сегодня?
2: Про Колли. Сегодня отмечаются, да, Колли. Это собака, все верно. Всемирный день Колли сегодня отмечается. Так, значит.
3: Собаки Колли или Колли, Николай?
2: Не-не-не, именно собаки. Коля Николай через одну Л, Колли через две. Две.
3: Ну, мало ли, день Колли, мы такие, Коля!
2: В общем, многим эта порода запомнилась по сериалу «Лесси». И только первая его часть была снята в 70-е годы, длилась 20 лет. И на этой истории выросло не одно поколение, я, если честно, не помню. Но интересный факт, что благодаря как раз этому фильму многие стали считать Колли с уникальными актерскими данными. И часто используют в рекламах и фильмах. Но... И прикол в том, что там женщина, ну, грубо говоря, женская, женский род породы, а играли в кадре мужики. Кобели Колли.
3: Никто же не называл ее Лесси. Лесси ее все звали.
4: Кобели Колли.
3: Лесси. Кобели Колли.
4: Это Кобели название Колли. Рок-группы. Где играть? Кобели Колли!
2: Надо делать.
3: Ну это как комиссар Рекс, только с Колли был.
2: Так, еще их называют шотландскими овчарками. Первоначально...
3: А, ее в юбках ходят.
2: Нет, потому что представители этой породы их первоначально использовали в качестве пастухов, а популярность они приобрели благодаря известной любительнице собак английской королеве Виктории.
3: Я прям представляю, она в кипарьке такая, в пиджаке в этом подруге. Хопа, куда пошли?
4: Мне, знаете, кажется, нужно все фильмы про собак объединить. Вот как вселенная Марвел, да, они же где-то встречаются. Вот встречаются, да. Мухтар, Колли.
2: Кто там? Хатика.
4: Хатика, родитель далматинцев.
3: Рекс.
4: Да, и устраивают какой-то Бетховены все.
3: Бетховены, да.
2: Вселенная Кобелей.
3: А мультики «Кошки против собак». О, фильм «Кошки против собак».
2: Котопес.
3: Тёрт
4: Литл.
2: Ну, хорошо, как будет называться вселенная?
4: Псарня.
3: Догма.
4: Такой есть фильм.
3: Да, великолепный фильм. Но это тоже.
2: Догвиль тоже есть.
3: Да.
4: В общем, классно, надо снимать.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
5: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по Фермскому шоссе от Оренбургского проезда до Оренбургского тракта. Также по Оренбургскому тракту от поста ГИБДД до Оренбургского проезда и по улице Даурска от станции метро Метьево до Павлюхина. Всем удачи на дорогах!
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: Сказала грозная царица.
8: Хочу металлочерепицу.
7: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
9: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
10: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
11: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
12: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
13: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
14: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу том-ям.
0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 20 по 31 июля по будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста» и получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
15: Партнер проекта онлайн-гастромаркет Secret Kitchen.
16: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-300-219-038-6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
17: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 21 июля прямо сейчас.
2: Он и сегодня вы в первую очередь будете образцовым сыном или замечательной дочерью, а потом уже другом, работником, любимым.
3: Тельцы, то, что вы выстроили ложную цепочку, объясняющую поведение вашей половинки, еще полбеды.
1: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку не захочется проводить с вами столько времени, сколько вы считаете нужным.
2: Рак, сегодня вам будет казаться, что вы выучили вашего любимого человека наизусть, и он никогда ничем вас уже не сможет удивить.
3: Львы, вам может показаться, что отношения с вашим любимым человеком выжили из вас все соки.
1: Девы, сегодня вам не составит труда очаровать какого-то представителя противоположного пола.
2: Весы, сегодня у вас, вашей половинкой, будет все неожиданно хорошо.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет о чем вам рассказать.
1: Ой, стрельцы, сегодня вам не стоит излишне верить и доверять вашему любимому человеку.
2: Козероги, упорядоченность и дисциплина – вот два ключевых слова вашего сегодняшнего дня.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет скучно заниматься монотонным и однообразным делом.
1: Рыбы, вы же сегодня станете мишенью для стрел Амура. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.
0: Новый трек на рекорде. Солова. Обла.ком. Рекорд Микс.

0: Рекорд. Новости.
1: В России предложили увеличить выплаты по материнскому капиталу. В общественной палате считают, что за второго ребенка семьи должны получать полную сумму мат-капитала, а при рождении третьего и каждого последующего ребенка ввести дополнительную выплату в размере 1 миллиона рублей. Авторы инициативы уверены, что это поможет поддержать многодетные семьи и улучшить демографическую ситуацию. В женском теннисе ввели обязательное генетическое тестирование для определения пола спортсменок. По данным СМИ, с 1 июля участникам турниров предлагают пройти проверку на наличие гена CRI. При его отсутствии теннисистки смогут выступать без ограничений. Отказ от тестирования, как сообщается, будет грозить дисциплинарными мерами. Каждый восьмой россиянин готов навсегда переехать на Луну, если там появится постоянная колония. Это показал новый опрос. Чаще всего о готовности заменить Землю на спутник заявляли респонденты моложе 30 лет, тогда как большинство участников исследования предпочли бы остаться на родной планете. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Рекорд.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там из горячего?
2: Помните, разговаривали про бабушку-тусовщицу? В общем, бабушку, устраивающую слишком шумные вечеринки, грозятся уже выселить из дома престарелых. Женщине 96, а она обожает активный образ жизни. Вечеринки, тусит, громко слушает музыку. Причем она сама оплачивает проживание в этом доме престарелых. Так вот, персоналу не нравится, и постояльцам тоже, и они хотят ее выселить.
1: Они не правы. Зачем тратиться на судебные дела? Дайте, наоборот, ей больше воли, и она сама съедет. Ну.
2: Туда?
1: Ну, да. Поедет кататься. Другой пансионат имеется в виду.
3: Построили бы ей дом. Да, какой-то
2: кто?
3: Свой.
2: Ну, за чей счет?
3: Те, кто любит тусить. Такие говорят, да. Хорошо, ты смотри, ну, кстати, за домом, как консьержка сидит там внизу, а мы будем приходить тебе тусить, и все.
2: Между прочим, все пользователи на ее стороне, они ее поддерживают, и она тоже сопротивляется выселению.
3: Ну, это логично. Другие-то пенсионеры должны отдыхать, поэтому это тоже неправильно.
1: Это потому, что администрацию не зовут на тусы, поэтому они злятся.
2: А почему нельзя дом престарелых разделить? Активный дом престарелых, пассивный дом престарелых. Там скучают, здесь тусят.
3: Потому что активных нет домов престарелых. Потом,
1: слушайте, ну я, мне кажется, что из-за ее музыки и поведения на этих тусовках очень часто освобождаются комнаты. Вот, поэтому и хотят прикрыть эту штучку.
3: А у меня горячая новость: собакам и кошкам официально разрешили быть свидетелями на свадьбе. Но в Эквадоре. Теперь пары могут зарегистрировать в брак в присутствии своих питомцев, а хвостатыми свидетелям даже позволят отставить отпечаток лапы. Они якобы подтверждают этот брак. Их же заставляют.
1: То есть, если и с той стороны будут животные, то свидетель может не с одной свидетельницей, да, там, на
2: курами. А у них есть, как у людей, что они не должны быть родственниками или там мужем, женой?
3: Новым форматом уже воспользовались 50 пар. Уже такие, говорят, вот наши питомцы, все.
1: Представляешь, свадьба идет. Хосе, Хосе, твой свидетель надудонил. Пожалуйста, возьми пакетик и убери.
3: Но при этом, что важно, наличие обычных свидетелей для регистрации брака по-прежнему остается там обязательно. То есть это лишь дополнительные свидетели. Как будто
2: то есть нельзя заменить. Слушайте, у нас, я так понимаю, не обязательно свидетели.
3: Не обязательно.
1: У нас, ну, не ставят подписи,
2: по-моему. Нет, по желанию. Вообще. Слушайте, могут, да, даже вообще... не ставить подпись.
1: Вся торжественная роспись, она же это просто тоже показуха. Ты же заранее все видишь.
2: Ну зачем ты людям сейчас рассказываешь?
3: Все показуха, ты же так же знаешь, за кого выходишь, да?
1: Да, уже ты же заранее.
2: Ты
1: же
2: заранее заходишь в кабинет и отдаешь документы.
1: Но как это работает? Как только ты разрешаешь какую-то штучку, даже самую бредовую, то есть на свадьбе можно лизнуть медузу, то значит люди такие: я могу этим воспользоваться.
2: А раньше не додумался.
1: Да, надо предложить. Вейкаперы на рекорде.

0: ей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
2: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
14: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
15: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
13: И зайки зубки проверим.
16: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Еще немного времени совсем с вами побудем.
1: Мальчики, хочу с вами поиграть. Мне понравилось играть в черный пакет, поэтому сегодня будем играть в черный плащ. Смотрите, у меня дождевик. Дождевик черный.
2: Это Дак Макряк был.
1: Классный, рекордовский. Вот у меня что-то размера, что помещается в карман. Что помещается в карман, ну, примерно 15 сантиметров в длину.
2: Ой, ё-моё.
1: Вы имеете право в течение одной минуты, можете таймер подготовить, задавать мне вопросы. Я имею право говорить либо да, нет, либо проехали, чтобы вас не запутать.
0: Так, давай, Стас, пока ищу таймер, ты задавай вопросы.
1: А слушатели, вы можете тоже отгадывать вместе с парнями. Они же будут наводящие вопросы задавать. И если вы быстрее их в чате отгадаете, то классно, победа ваша.
2: 15 сантиметров.
1: Я не Настя.
2: Я понял. Ну а что у тебя?
1: Все, готовы?
2: Ну, давай попробуем.
0: Так, давай.
2: А, ты пользуешься.
1: Подожди, это... таймер не начался.
0: Да, пока
2: уже что, пошел.
0: Первый вопрос такой, весной.
1: Давай.
2: Ты пользуешься этим в жизни?
1: Иногда.
0: Это блеск?
1: Нет.
2: Это шик?
1: Какой такой блеск огромный?
2: Для губ, ну мало ли. Ты блестящий человечек, его надо много.
1: Ну хорошо,
2: еще. Это связано с автомобилями?
1: С автомобилями нет.
0: Это твое вообще?
1: Это мое.
2: Докажи, что это.
0: Используй это.
2: Это что-то для красоты, типа...
1: Близко, да.
2: Это, как ее, для теней палетка, как она называется?
1: Нет.
2: Зеркальце.
0: Чатики посмотрим, ребята, там что-то 15 сантиметров.
1: Ты перечисляешь, а ты задавай наводящие вопросы.
2: Это мягкое.
1: Нет.
2: Это красит.
1: Красит? Нет.
0: Пауэрбанк?
1: Нет.
0: Телефон?
1: Нет, да вы перечисляете.
0: Шоколадка?
1: Нет.
2: Это механическая штука, то есть открывается-закрывается.
1: Да.
2: Что это?
0: Зеркало?
1: Нет.
2: Но это что-то для красоты?
0: На ужин.
2: Да. Это из твоей косметички получается?
1: Нет.
2: А что для красоты не из косметички? Ну, это хорошо. Кошелек.
0: Хорошо,
2: это
0: что минута закончилась. Что же там?
1: Ну подумайте, может быть вы все-таки отгадаете.
2: Для
0: не
2: красоты.
0: Знаем, не знаем. Что же
1: ладно.
0: Там?
1: Ладно. Это очки для красоты. Ну то есть они без линз.
2: А ты уверен, что они для красоты?
0: Они не для зрения.
2: И без линз.
1: Ну, между прочим, очки очень часто, ты когда не накрашены, они такие раз, и так вот тут и скрывают.
2: Ань, они же прозрачные.
1: Да.
2: Ну ладно, интересненько было.
0: Друзья, спасибо вам большое за это утро. Завтра услышимся. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Хорошего настроения. Ждем вас завтра в 7 утра.
2: Всем прекрасного продолжения этой рабочей недели.
1: Пока.
3: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде.

0: Йоу, первая танцевальная на связи, я Никит Бурягин, здесь с вами на ближайшие 3 часа. Представляете, FIFA и Испания вырезали Трампа с общей фотографии. Вообще везде, где только это опубликовали, говорят, ну вот и вырежем деда. Не нужно нам на этих фотках. А он причем специально задержался, это было видно. Его и капитан провожал на награждении, когда вручали кубок Испании по футболу 2026 мировой. А он задержался, но нет, не вышло. Не вышло все равно в сферу технологий, да, искусственного интеллекта. Все это быстро очень убрали. Ну, он вообще любит отмечаться там в один дома, точно так же платил определенные средства, чтобы оказаться в этом легендарном фильме. Ну, и здесь хотел, но нет, не в этот раз. В общем, так вышло. Почему-то. Не знаю, что думать по этому поводу. Напишите в чат мобильного приложения рекорда. Может быть, вас вырезали с каких-то фотографий. Я знаю, девчонки обычно так делают. Вот когда есть фотка такая физическая, обрезают бывшего и ставят вот ее в рамку только себя. Рамки меньше, естественно. Если делали так же, тоже отпишите в чате мобильного приложения рекорда, а я расскажу вам о треке, который услышим в этом часе, там Тиесто, Don't Lose Your Head. Power в этом часе, Calling Out For You. Avalon Rockstone, Vertigo. Fisher в этом часе, Favor услышим. Начнем с Ava и Meet Me In The Dark. Трек называется в рекорд-миксе, и вы слушаете.
1: Дэнс лето на рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. В стоматологии НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
8: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу Том-Ям.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Поддержка новых антироссийских санкций в Евросоюзе стала ослабевать, поскольку власти европейских стран опасаются, что меры могут нанести ущерб их ведущим компаниям. Об этом сообщила газета F-Times со ссылкой на источники. По ее информации, Австрия, Германия, Греция, Италия, Португалия и Франция потребовали некоторых исключений из 21-го пакета санкций или заблокировали предлагаемые Брюсселем меры. Килиан Мбаппе сохранил звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. Француз оформил 22 гола в 22 матчах на мундиалях. Аргентинец Лионель Месси не сумел догнать Мбаппе в финале чемпионата мира 2026 против Испании. На фоне дефицита бензина в России цены на газ для автомобилей на заправках выросли в июле на 12% по сравнению с июнем, пишет «Известия». По мнению экспертов, газомоторное топливо стало спасением для легкого грузового транспорта, такси и населения. Дефицита сжиженного углеродного газа на заправках в России нет и пока не предвидится, заверили они. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Рекорд. Рекорд.

я не храплю. Мне просто снятся мотоциклы.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие два часа. Так это точно, ребята, молодость стала официально длиться до 45 лет. ВОЗ об этом нам заявили. И согласно новой классификации организации, с 18 до 44 лет это молодежь. Все, знаете, вы молодежь, кому 44. С 45 до 59 это средний возраст. Ну а дальше уже, конечно, приходит старость после 60. Ну, может быть, и передвинут, кстати, не знаю. Что интересно, да, каждый раз передвигают нам вот это, говорят, стали жить лучше, питаться лучше и так далее. Вы молоды, друзья, вот до 45 лет теперь даже молодежь. Ну, средний возраст до 60. И интересно, давайте про молодость поговорим вообще. Что вы делаете для того, чтобы сохранить свою молодость, да? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, может быть, вы трендом каким-то следуете определенным, всегда в теме с молодежью, да, может быть, какие-то препараты даже. Чат мобильного приложения Рекорда, мне интересно будет лично почитать ваше сообщение. Давайте, молодежь, собрались, написали. Расскажу пока о треках. В этом части там Дэвид Гетт, тоже молодой, судя по этим меркам, Титаниум трек в Рекорд Миксе. Дипло в этом части. Two Steppin. Loud Luxury услышим. Love You For Life. Calvin Harris, Satisfied.

0: Dance Лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
3: Пицца!
4: Когда хочется всего и сразу. Горячей пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru
5: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРНП 323-028-300-219-038-6+.
1: Реклама в Казани. 500-54-20.
6: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: В Германии произошла смена настроения в сторону переговоров с Россией, пишет The Times со ссылкой на неназванный источник. По информации издания, были предприняты различные усилия по налаживанию каналов связи с Россией. В качестве посредника между Москвой и Берлином может выступить экс-глава ведомства канцлера ФРГ Рональд Пафала, который поддерживает отношения с российской стороной. Родри – лучший футболист чемпионата мира 2026. Полузащитник получил золотой мяч по итогам турнира. Серебряный мяч получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, бронзовый мяч достался форварду сборной Франции Килиану Мбаппе. Apple вышла на первое место по капитализации в мире, обогнав Nvidia. Она считалась отстающей в ИИ-гонке, но теперь рынок обращает внимание на то, что Apple не так подвержена связанным с развитием новой технологии рискам, как ее конкуренты, и видит в ней стабильную компанию. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Дэнс лето!
0: На рекорде.
8: Лето!

0: старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
6: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Хочу на море.
10: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
9: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков миссии и порядки их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Dance Radio. Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, здесь с вами еще побуду, друзья, какое-то время. Из интересных новостей расскажу, что, во-первых, можно подписаться на наши соцсети везде, где только это возможно. Радио Рекорд, вбивайте, сразу мы выскакиваем. Ну и не забывайте скачивать мобильное приложение Радио Рекорд, там есть доступ к чату со студией, можно написать все, что хотите. Прямо сейчас вот можете зарегаться, скачать и написать привет, я вам обязательно отвечу. А пока к новостям. Саудовская Аравия построит небесный стадион, как они заявили, к чемпионату мира 2034 года аж. В сети даже появились первые визуализации этой футуристичной арены. Ну, выглядит круто, да. Стадион планируют расположить на высоте 350 метров. Он станет частью нового города будущего, про который так много рассказывают. И говорят, что вообще болельщиков туда будут доставлять на вертолетах каких-то специальных. Ну, звучит как будто бы очень-очень далекое будущее. Хотя, неизвестно, может быть и получится. Увидим только в 2034 году. Как вы себе представляете 2034 год? Напишите в чате мобильного приложения Рекорда. Может быть, у нас уже у всех чипы будут встроены какие-то, телефонами не будем пользоваться. А может, и общаться все перестанем вот так вот вживую. Все свои идеи, фантазии как раз-таки стерпит и послушает чат мобильного приложения Рекорда. А я с удовольствием для себя почитаю. А пока к трекам в этом часть, там Сэм Фелд. Карлита про Манхэттен нам расскажет. Мотив в этом часе. Everybody's Free. Рекорд ремейк. Фишер. Откроем этот час Салли Фарбин и трека Body Talk в рекорд-миксе. Кстати, и вы слушаете. Dance.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
2: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: В России отменили двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения. Как объясняют юристы, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья обязан собрать все материалы и вынести единое решение. Мошенники начали заманивать студентов на фальшивые стажировки. Под видом крупных компаний они обещают высокую зарплату, гибкий график и трудоустройство, а затем выманивают банковские данные или требуют оплатить тестирование. Эксперты советуют искать стажировки только через официальные сайты компаний и не проходить собеседование в анонимных чатах. Россия продлевает безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря следующего года. Указ подписал Владимир Путин. Ранее безвиз для россиян продлили власти Китая до аналогичной даты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
0: Рекорд!

0: Впервые меня назвали злопамятным 17 декабря 2003 года.
1: I can live through we've lost dancing this next 6 months we've lost dancing day by day we've lost dancing if I can live through this we've lost dancing what comes next will be marvelous.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Service Pro.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. 14.00 на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге. Мы в самом разгаре рабочего дня, и я хочу вам пожелать, чтобы вы классно сегодня провели этот день и этот вечер вместе с нами. Для этого мы, собственно, существуем, работаем и находим самую интересную, на наш взгляд, электронную танцевальную музыку со всего мира. И в этом часе, конечно же, у нас будет очень много новинок, а о некоторых из них расскажу прямо сейчас. Вот что мы с вами будем слушать из самого вкусного и интересного. Аниме и Джоджи, Beautiful Record Mix. Арджи и Пола Кенфольд, Resurrection, Record Remake. Очень летний трек от Kang, Cityopolis, London, Galaxy, Record Mix. Один из последних синглов от Тиеста «Beautiful Places» — «Record Mix». А прямо сейчас Эйв «Meet Me in the Dark» и это «Рекорд Дэнс Лето».
1: «Дэнс Лето» на рекорде. Yeah!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Тебе не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотите. Вот, смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире.
3: А следующий трек для двух влюбленных диплодогов.
2: Поехали.
1: Я бы закрыли через месяц.
2: Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через час бы закрыли.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 20 по 31 июля по будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста» и получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
4: Партнер проекта онлайн-гастромаркет «Секрет Китчен». ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-00-219-0386+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Катар, Египет, Пакистан и другие посредники предложили США и Ирану установить 10-дневное прекращение огня, сообщает Axios со ссылкой на два региональных источника. По данным американских чиновников, администрация Трампа изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые могут закрыть дипломатическое окно. Власти Германии не предпринимали шагов для налаживания связей с Москвой, заявил Песков. Ранее источник The Times сообщил, что в Берлине произошел сдвиг настроений в отношении переговоров с Россией и реализуется несколько инициатив по открытию каналов связи. Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев уверен, что спортивный арбитражный суд уже принял решение по иску российских биатлонистов к Международному союзу биатлонистов. По его мнению, вердикт может оказаться положительным для России, а официально его озвучат ближе к сентябрю, во время Конгресса Международного союза биатлонистов. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном «Макс-канале» Радио Рекорд.
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям «Программирование и дизайн», «Интернет-маркетинг» и «Кибербезопасность», «Специалист в области искусственного интеллекта» и «Цифровая юриспруденция». Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и у нас здесь продолжается Рекорд Дэнс Лето. Напомню, это то самое время, когда мы ставим в эфир максимально летние танцевальные свежие хиты, но, кстати, и не только новинки. Мы еще и вспоминаем про летние хиты разных лет. В общем, у нас впереди будет как минимум несколько часов очень классного, насыщенного эфира. Порадуем вас с теми треками, которые давно у нас не звучали. Ну и, конечно, этот час не обойдется без новинок. Давайте прямо сейчас я расскажу о том, какие треки самые интересные, самые вкусные мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Вот, например, приятный летний меланхоличный трек, русскоязычный, кстати, это Солова «Облаком» Рекорд Микс. Новинка «Дивак» «Slow Down» Рекорд Микс. Еще одна новинка — Джоэл Кори, Whisper, Рекорд Микс.

Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Пицца!
6: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru.
1: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРНП 323-028-300-219-038. 6+.
7: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
1: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Депутаты предложили запретить заочно осужденным россиянам использовать мобильные приложения и сайты банков, следует из поправок к законопроекту об ограничениях в отношении таких лиц. Речь идет о релокантах, осужденных за участие в нежелательной организации, нарушение порядка деятельности иноагента и другие правонарушения. Соответствующими ограничениями будет заниматься Минюст. Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store, заявили в пресс-службе ведомства. Российские пользователи в последние дни жалуются на сбои в работе магазина приложений. По данным СБОИ РФ, на работу App Store пожаловались 362 раза. А по информации Down Detector, на проблемы с доступом к магазину приложений за сутки поступило 96 жалоб. Криштиану Роналду лайкнул видео с теорией заговора о помощи Аргентине на чемпионате мира. В ролике испанского телешоу утверждается, что сборная Лионеля Месси не дошла бы до полуфинала без поддержки со стороны ФИФА. Лайк Роналду быстро привлек внимание болельщиков. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: 9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Рекорд. Реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
3: Хочу на море.
4: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядки их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
7: Мама! А когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
8: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
9: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
14: Категория 18+.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record. Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И ближайшие 60 минут я буду здесь вместе с вами на страже вашего хорошего настроения. Далее у нас в эфире будет Кристина. Она тоже, я думаю, вам каких-нибудь приятностей наговорит. Ну, а я же хочу вам пожелать, чтобы вы классно провели сегодняшний вечер с позитивными эмоциями, в таком приятном расположении духа и, разумеется, в бодром танцевальном ритме, который мы здесь круглосуточно вам раздаем для того, чтобы ваша жизнь была на правильных, позитивных, танцевальных вибрациях. В общем, я вас всех крепко обнимаю, и пусть у вас у всех все будет хорошо. Ну и расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами для улучшения нашего настроения в ближайшем часе. Это будут Хьюгель, Френч Монтана и Дэвид Гетта. Shine Record Mix. Иман Бек и София Рейс, Not You, Record Mix. Один из моих любимых, Сони Фадера и D.O.D, Think About Us, Record Mix. Новый трансовый сингл от Тиеста, Don't Lose Your Head, Record Mix. А прямо сейчас Элли Фабин и Рене Миллер, Body Talk. И это Record Dance Лето.
2: Dance Лето.

0: класс для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Клары Цеткин от Боевой до Несмелого. Также по Тихомирного от Назарбаева до Бутлерова. И по улице Пушкина от Московской до Щапова. Всем удачи на дорогах.
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
6: Центр металлокровли. Город Казань.
7: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
8: Рекорд. Реклама.
9: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
10: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу Том-Ям.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия может изменить некоторые положения 21-го пакета санкций против России из-за возражений Греции, сообщили источники Политико. Афины не уверены, что запрет на транспортировку СПГ нанесет России значительно больший ущерб, чем Греции, и не откроет путь конкурентам из третьих стран, отметил один из них. Лионель Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины. По данным СМИ, о своем решении капитан сообщил партнерам сразу после финала чемпионата мира. За национальную команду он провел 207 матчей, забил 125 голов и выиграл чемпионат мира 2022. Внуково войдет в число совладельцев Домодедово. Аэропорт выкупит 25% компании «Перспектива», которая в январе приобрела группу Домодедово «Урос» имущество за 66 миллиардов рублей, пишет РБК. Стоимость сделки составит 16,5 миллиардов рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Ей не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотите. Вот, смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире. А следующий трек для двух влюбленных диплодоков.
1: Не поехали.
2: Я бы закрыли через месяц. Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через час бы закрыли.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
3: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
4: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
6: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. Евгенич, Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-10-00.
13: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

Record Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. У меня опять, как всегда, есть для вас новость из нашего телеграм-канала. Замечу, что эту новость по традиции нашел наш очень красивый СММщик, который ведет наш канал. Зумер, между прочим, вы поймете, почему я делаю на этом акцент. Итак, новость, исследование. 90% зумерш готовы встречаться только с папиками. Молодые девушки отказываются от карьеры и образования, рассматривая отношения исключительно с точки зрения финансовой выгоды. Причина простая — это экономический кризис, потому что вкладываться в обучение, в профессию слишком уж затратно, все силы уходят, энергия, время, а годы идут, как говорится. Друзья, я считаю, что это не встречаться с папиками, это построение своего рода бизнеса, мне лично кажется. А как думаете вы? Заглядывайте в наше мобильное приложение «Радио Рекорд» и вообще рассказывайте, как вы все ухитряетесь совмещать личную жизнь и карьеру. Наверняка у большинства из вас получается. Вот, пишите, пишите обязательно. Пока пишите, я вам расскажу о музыке, которая прозвучит уже в этом часе. Это Сэм Фелт и свежая работа «Keep on Rising». Еще впереди Пупа Nasty и Work.

0: еще Дипло и Two Steppin. Прямо сейчас Эйфи, Meet Me in the Dark, и все это рекорд Dance Летом.
1: Dance Лето на рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Журналистов, от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Также по проспекту Имашева от Чистопольской до Адаратского. И по Борисковской от Давлекеевской до Новодавлекеевской. Всем удачи на дорогах.
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
4: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
8: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу «Том-Ям».
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
10: Пицца!
11: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru
7: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРН П-323-028-300-219-038-6+.
5: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Верховный суд России разрешил водителям не показывать инспекторам бумажную копию электронного полиса ОСАГО. Суд постановил, что сотрудники госавтоинспекции должны самостоятельно проверять наличие страховки через электронные базы данных. Возить с собой распечатку электронного полиса больше не требуется. Компании Армении получили право на поставки рыбы и рыбной продукции в Евросоюз, заявил министр экономики страны. По его словам, Армения приняла соответствующие процедуры для экспорта, а из Евросоюза получены все необходимые разрешения. Ранее Россия полностью приостановила импорт рыбной продукции из Армении. Лионель Месси впервые прокомментировал поражение Аргентины в финале чемпионата мира. Футболист признался, что боль от поражения невыносима, но подчеркнул, что гордится командой, дважды подряд вышедшей в финал. Также Месси поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравил сборную Испании с чемпионством. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
7: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
8: Только второй.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
2: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
1: Мы начинаем!
2: Ну что, всем котяткам огромный привет. Летний жаркий день. Ну, ныли, да, что погода не очень хорошая. То дождик, то ветер. Вот, пожалуйста, плюс 29. Наслаждаемся. Тем более, работа уже закончена. Вечера. Если есть планы, то я желаю тебе их классно осуществить. Ну, а Радио Рекорд будет рядом с тобой. Меня зовут Адель. Это шоу «Хочу и баста». Безумно рада, что ты со мной здесь сейчас. И вот про праздники, если говорить, сейчас решил посмотреть, что сегодня отмечаем, чтобы поздравить тебя. День Пригласите инопланетянина жить с вами. Вот как-то так. Я не знаю уж, кто это все придумывает, но мне кажется, я потеряла профессию своей мечты. Я могла тоже такую ересь быстренько накидать. Но вот уже вакансия занята. Ну, а также сегодня день нездоровой пищи. Поэтому, если любишь поесть гамбургеры, то я тебе желаю приятного аппетита. Сегодня можно официально отмечать. Желаю классного настроения. Погнали вперед. Начинаем шоу «Хочу и баста». Ну, и повнимательнее сегодня слушай эфир. Я так думаю, ты уже догадываешься, чем мы с тобой сегодня будем заниматься.

Ой, ну котятки полетели, полетели. Сообщение написала нам Альфиюшка. Адельчик, привет. Привет, Альфиш, я тебе тоже очень рада. Далее вот Андрюха передает нам тоже пламенный приветище просто. Андрей, тебе тоже. Чтобы день твой, вернее, вечер был самым шикарным в нашей компании. И есть у нас признание в любви. Всем привет, Радио Рекорд. Я хочу признаться в любви своему любимому парню. Зовут его Радик. Ты самый лучший на свете. Спасибо, Адель, если прочитаешь. Вообще не проблема. Жалко только, что имени твоего нет. Стоит какой-то цветочек. Ну, я надеюсь, что он понял, от кого это потрясающее послание. Мы погнали дальше. Скоро будет все самое интересное. Оставайся с нами. Слушай внимательно Радио Рекорд.

0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
1: Ну и действительно, мои котятки, нужно катать с рекордом, тем более погода супер, лето, класс. Что остается? Брать велик и куда-нибудь погнать, посмотреть на красоту нашего города. Не знаю, свидание устроить на великах, это тоже весьма очень приятно. Итак, продолжается наша классная игра «Катай с рекордом», и я уверена, что у тебя уже есть планы на эту неделю и на следующую. Хочешь выиграть велосипед, самый крутой, красивый, стильный, я всегда его хвалю, потому что прихожу на работу, смотрю на эти велики, они у нас здесь стоят, да-да-да, и думаю, вот бы мне, но мне в рифму, конечно, не буду говорить. Есть у тебя шанс забрать велосипед. Первая часть уже у нас прошла, у нас Максим забрал велосипед, но второй велик может достаться именно тебе. Что нужно делать? Ну, просто быть смелым, умным и быстрым. И прямо сейчас отправить свою заявку на наш Телеграм. Запомни номер телефона и отправляй месседж. Сначала номер, потом какая заявочка. 8-939-303-101-9. 8-939-303-101-9. Итак, фраза, которую нужно срочненько прислать. Погнали кататься! И я тебе желаю удачи! Погнали кататься на наш ТГ, и уж совсем скоро узнаем, с кем поиграем в этот прекрасный летний вторник.
0: Катай с рекордом!

0: Рекорд. Реклама. Трасса или бездорожье? Да какая разница? С новым Jetour T1 дорогу выбираете вы. Мощный и зверски красивый Jetour T1. Только в этом месяце с выгодой до 530 тысяч рублей. И даже за наличный расчет. Jetour в Диалог Авто. На декабристов. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
5: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу Том-Ям.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
13: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Катай с рекордом.
1: Ну что, котятки, все уже есть у нас человечек. Заявок было много, всех видела. Не переживайте, 2 недели есть у нас для того, чтобы каждый смог поучаствовать. Но сейчас у нас в эфире, ну, практически мой тезка. Парень по имени Адиль. Адиль, привет.
2: Всем привет.
1: Вот уже вижу такой бодрый голос, настроен побеждать, настроен кататься не только в машине, но и на велике. Правда?
3: Конечно. Собеседник поставил звонок на удержание. Разговор.
1: Смотрите, что произошло. Адиль, ты с нами, нет?
2: Да, на связи.
1: Хотел нас удержать рекорд. Да рекорд и так с тобой всегда. Давай там никого, трубочку ни с кого не бери, потому что сейчас очень важные моменты. Будь аккуратен. Мы сейчас с тобой попытаемся перебить рекорд девушки по имени Ляйсян. Вчера Ляйсяночка набрала 2 правильных ответа. Если ты наберешь 3, ну и более, то ты становишься лидером этой недели. Пока. Мы же не знаем, что будет завтра. Итак, я тебе задаю вопросы, и ты должен

0: Да.
1: Подводное регби.
0: Да.
1: Воктобол.
0: Нет.
1: Регбол.
0: Нет.
1: Игра с элементами борьбы, баскетбол и регби. Слэмбол.
0: Нет.
1: Почти баскетбол, но бывает больно. Дроссерфинг.
0: Да.
1: Нет, это фигню мы сами придумали. Квадробол.
0: Да.
1: Нет, фигню сами придумали. Вот и все, времечко кончилось. Адиль. Но, между прочим, уже прекрасный результат. 4 правильных ответа. Ты молодец. Ну, я тоже готова тут покричать, похлопать. Но если ты видел мое лицо довольное. Я рада за тебя, Адиль, Адель. Мне кажется, идеальная пара. Практически. Итак, 4 правильных ответа у нас с тобой. Я тебя поздравляю. На данный момент, на вторник, ты являешься лидером. И чтобы тебя перебить, следующему участнику нужно ответить на 5 вопросов. Вот так вот. Если будут даже 4, ты все равно лидер. И, кстати, тебе достается еще один приз уже точно. Сертификат на 1500 рублей в магазин электроники «Казань Диджитал». Ты рад?
0: Круто, да.
1: Я тебе все за эфиром расскажу, как что получить, а ты слушай каждый день Радио Рекорд, чтобы знать своих конкурентов, да? Адиль, хочешь кому-нибудь приветики передать?
0: Единственное, привет жене, которая сейчас на работе и, наверное, слушает меня.
1: И болеет всей душой.
0: Конечно.
1: А потом заберет велосипед себе. Ну, это такая чисто женская классика, да? А тут Адиль призадумался, отдаст ли он. Ну что ж.
0: Все возможно.
1: Ну как женщине можно отказать? Адиль, спасибо тебе огромное за участие. Хорошего тебе вечера, оставайся с нами. Ну и пока 4 балла, помним об этом. Пока-пока.
0: Всем пока.
1: Вот такое бодрое у нас сейчас вступление было. Ты можешь завтра побороться и попытаться побороть рекорд Адили. И, возможно, ты станешь лидером этой недели. Я тебе желаю удачи. 2 недели будем выбирать самых умных спортивных мачо и лейдис. И я уверена, что точно кто-то очень достойный заберет этот шикарный крутой велосипед в нашей игре «Катай с рекордом».

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд, реклама.
1: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
2: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.

Ну что, врываемся в эфир вновь. Ну, уже все с великом понятно на сегодняшний день. Я думаю, что завтра у тебя будет классный шанс тоже побороться в нашей игре «Катай с рекордом». Ну, а сейчас давай пообщаемся с тобой на тему отношений. Вот люблю я эту историю. Итак, вот как ты думаешь, если люди ругаются, ссорятся, кто должен идти на примирение? Все-таки мужчина или женщина? Вот как всегда. Думаю, кто же должен? А может, никто никому ничего не должен? И самое главное – это любовь, ласка. Love навсегда, love forever. Что думаешь ты? Пиши в наш ТГ, поделись, может быть, своей историей, если хочешь, или просто выскажись, кто же должен мириться. Вот, например, женщина не права, но мириться не хочет. Это классика и база. Вот, что ты думаешь на эту тему? 8-939-303-101-9 наш ТГ. Все зачитаю в прямом эфире.

Итак, котятки, всем еще раз привет, кто присоединился. Напомню, обсуждаем сейчас тему, кто должен первый идти на примирение. Но прежде я хочу Максимке передать теплые приветище. Все будет, сердечки тебе посылаю, все нормально будет. Доводит меня тут до слез. Я же девушка такая сентиментальная. Ну и теперь к вашим сообщениям. Что тут кто написал? Написал нам Амир. Первым должен мириться тот, у кого в телефоне меньше процентов зарядки, потому что у него просто нет времени долго дуться. Если телефон сядет, то твоя девушка просто тебя потом... Ну, тут нецензурная лексика, но мы все поняли. Далее Ильшат пишет. Мудрые люди говорят, первым мирится тот, кто виноват. Серьезно? Хорошо. И вот тут совсем другое сообщение от Эльфиюшки. Привет, Радио Рекорд. Ну, уже здоровались. А мне кажется, что мириться должен тот, кто не виноват, а тот, кому дороже все эти отношения. И неважно, кто прав, кто виноват. Далее написал нам Ильшатик. Я считаю, что если я принес роллы и пиццу своей женщине, она должна простить меня за все. Ну, смотря какое все, если что, да? Все может быть по-разному. Если есть что тебе добавить, пиши, не стесняйся. 8-939-303-101-9. Еще успеваем обсудить, кто же должен идти на примирение. Я вот обычно всегда сама приходила мириться. Но не всегда это как-то заканчивалось классно, если честно. Че, погнали слушать треки?

0: Рекорд. Dance Radio.
1: Сейчас в центре Казани плюс 26. Завтра, по данным Яндекс Погоды, в городе будет малооблачно. Без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 30 градусов. Ветер южный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО СЗПСК СМУ-88.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Девушки, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
7: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
2: ООО «МВП Пермь». Город Казань. Улица Пушкина, 26. ООО «21-59-14-79-93». 18+.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
13: С 20 по 31 июля.
0: По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
14: Партнер проекта онлайн-гастромаркет «Секрет Китчен».
2: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-300-219-019-036+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

В такую погоду действительно хочется под шаде, и не только под шаде танцевать, где-нибудь явно не в пробках стоять. Но, слава богу, хотя бы очереди на бензин чуть-чуть подсократились. Уже радует. Итак, написала нам Екатерина. Я думаю, что просто не нужно ругаться, чтобы потом не мириться. Ну, Катя, ну как? Ну как, если мы вообще никогда не будем ругаться? Скучно же, мне кажется, нет? Ну, только ругань должна быть такая легкая. Максимка пишет, что, конечно же, мужчина, он же глава семьи, он должен защищать свою любимую, всячески ублажать, баловать свою любимку, свою ёбку. Вот так вот миленько написал. Ну и Велик еще опять выпрашивает. Молодец. Я считаю, что хорошо действует, очень упрямо. Итак, эфир подходит постепенно к завершению. Самое главное, точка, конечно, не поставлена, кто должен мириться, но время – это очень ценный ресурс, друзья. И совершенно не важно, кто напишет первым – мужчина, женщина. Важно, что за этим последует. Если человек тобой дорожит, он не будет искать оправданий каких-то, пытаться перевернуть ситуацию и все такое прочее. Он просто придет и все исправит реальными делами. Не соглашайся на меньшее. Цени себя, цени любимого человека. Ну и мир, дружба, жвачка.

Асяну попрощаться с любимыми рекордсменами. Я, кстати, недавно в Казань приезжала, вообще классная она. Итак, эфир подошел к завершению, но именно эфир «Хочу и баста» вечерний. Далее ты будешь слушать классные треки, бегать под радиорекорд, ехать под радиорекорд, кайфовать под радиорекорд. Но меня зовут Адель, и я хочу с тобой попрощаться. Ну, услышимся через несколько дней. Со мной, именно со мной. А наши мальчишки завтра будут кого-то радовать также игрой «Катай с рекордом». Ну что, пока-пока.

всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, хочу вам напомнить, что главное трансовое событие страны от рекорда, фестиваль «Трансмиссия», возвращается к нам с новой постановкой «Портал». Вот такой эпизод «Портал». Три иностранных артиста — это Рон Скиспит, Ален Уотс, Рэм, ну и, конечно, российские звезды трансмузыки будут все, и мы, и вы, и я. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия», «Портал» и, внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте Радио Рекорд 18+. В этом чате у нас Девак и Slowdown, свежая вообще работа. Еще впереди Соловый, Обла.ком. И, конечно, Another Talk to You. А еще Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait. Прямо сейчас Али Фарбин и Body Talk, и все это Рекорд Dance Лето.

Какой футболист забил на тренировке, но не с первого раза?

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаю, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Ей не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотим. Вот, смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире.
3: А следующий трек для двух влюбленных диплодоков.
2: Диплодоки
1: любви.
2: Я бы закрыли через месяц.
3: Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через час бы закрыли.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
4: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Пробки, движение на дорогах Казани оценивается в данный момент в 3 балла. Затор на журналистов от Вещевого рынка до Сибирского тракта доберешься за 10 минут. Также от Халитова до Мира 10 минут пути. И на Кировской дамбе от Кремлевской набережной до улицы Несмелого пробочка 8 минут. Я тебе желаю удачи на дорогах, зеленых светофоров и классного вечера в компании Радио Рекорд.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру забор царский сделает таким, что прям ах.
7: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в два счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил чтоб 100 лет.
8: В Центр металлокровли.
9: На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
10: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
11: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
12: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
13: Пицца!
14: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru.
15: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРНП 323-028-300-219-0-38. 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Депутаты предложили запретить заочно осужденным россиянам использовать мобильные приложения и сайты банков, следует из поправок к законопроекту об ограничениях в отношении таких лиц. Речь идет о релокантах, осужденных за участие в нежелательной организации, нарушение порядка деятельности иноагента и другие правонарушения. Соответствующими ограничениями будет заниматься Минюст. Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store, заявили в пресс-службе ведомства. Российские пользователи в последние дни жалуются на сбои в работе магазина приложений. По данным СБОИ РФ, на работу App Store пожаловались 362 раза. А по информации Down Detector, на проблемы с доступом к магазину приложений

0: Ранее за сутки поступило 96 жалоб. Криштиану Роналду лайкнул видео с теорией заговора о помощи Аргентине на чемпионате мира. В ролике испанского телешоу утверждается, что сборная Лионеля Месси не дошла бы до полуфинала без поддержки со стороны FIFA. Лайк Роналду быстро привлек внимание болельщиков. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на Tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Рекорд.

0: рекорде.
1: Мальчик 3 недели ходил на карате, но потом встретился с хулиганами и 3 недели не ходил на карате.

0: Рекорд. Реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пап, снег!
4: Погода портится.
3: Почему мы так медленно едем?
4: Чтоб не попасть в аварию.
3: В кино опоздаем.
4: Выберем другое.
3: Не хочу другое.
4: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
3: Пап, давай помедленнее.
5: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
11: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
12: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
13: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
14: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
15: И зайки зубки проверим.
16: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
20: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, всем прекрасного вечера желаю. Вы знаете, наверняка же заметили, да, что каждый час я к вам выхожу с новостью, а именно сейчас в 20.00 хочется говорить про шоу Кремова и Хрусталева. Вы помните, вы пишете об этом в чат, что они в отпуске и так далее. Так вот, сегодня, ну, не особо могу вас порадовать новостями из их жизни, потому что я сегодня днем пропустила звонок, между прочим, видеозвонок от Андрея Хрусталева, и потом он мне написал, что температура там, где он отдыхает, а он скрывает, плюс 26, птички поют и передает привет всему Петербургу Андрей Хрусталев. Интересно, где он, как считаете? Кстати, свои версии пишите у нас в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Я знаю, что где-то вроде между Москвой и Питером, но где там столько, извините, населенных пунктов, я не знаю. В общем, буду впредь внимательно, звонки больше пропускать не буду от Хрусталева. Тиесто в этом часе и «Don't lose your head» слышим. А еще Бауэр и «Calling out for you». И непременно «Anima out of my body». А еще «Uncle Flex» и «S

0: Данслета в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
1: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 2-6. Украина, 21-59-14-79-93. 18+.
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
4: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 20 по 31 июля по будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста» и получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
5: Партнер проекта — онлайн-гастромаркет «Секрет Китчен».
6: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-300-319-036+.
1: Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа — О Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия может изменить некоторые положения 21-го пакета санкций против России из-за возражений Греции, сообщили источники Политико. Афины не уверены, что запрет на транспортировку СПГ нанесет России значительно больший ущерб, чем Греции, и не откроет путь конкурентам из третьих стран, отметил один из них. Лионель Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины. По данным СМИ, о своем решении капитан сообщил партнерам сразу после финала чемпионата мира. За национальную команду он провел 207 матчей, забил 125 голов и выиграл чемпионат мира 2020.

0: 2. Внуково войдет в число совладельцев Домодедово. Аэропорт выкупит 25% компании «Перспектива», которая в январе приобрела группу Домодедово «Урос» имущество за 66 миллиардов рублей, пишет РБК. Стоимость сделки составит 16,5 миллиардов рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.
3: Рекорд.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
2: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Украина 121, 59, 14, 79, 93. 18+.
3: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков месте и порядки их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
8: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей. Под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Record Dance Radio. Record.

0: Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие. Называем мы его рекорд-пати. Это наша радиовечеринка в прямом эфире, где мы максимально мощно танцуем, максимально, опять же, развлекаемся, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении и, конечно же, превращаем домашние вечеринки в рекордные посредством нашего радиовещания, как вы понимаете. Итак, ближайшие 120 минут давайте начинать наполнять импровизированные танцполы и ловить мощный плюс-вайбик вместе всей рекордной семьей здесь на радиовечеринке «Рекорд Пати».
1: «Рекорд

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
2: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

Рекорд Пати продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук. Добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки и, конечно же, ищите глазами или добавляйте, опять же, в избранное интернет-поток под названием Пати 24/7, ведь он является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут подвигаться здесь, на Радио Тусе.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: Record. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Полгранин 121, 59, 14, 79, 93. 18+.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, срок их месте и порядок их получения уточните на сайте dialogavto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, напоминаю вам про наши офлайн-мероприятия, которых много, друзья. Так, у нас главное трансовое событие страны от Радио Рекорд — фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста: Ронский, Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве в ВК Стадиум или 7 ноября в Питере в Temple of Dir. «Трансмиссия», «Портал». Кстати, друзья, успевайте выгодно приобретать билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, срок вместе и порядок их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
7: Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. «Диалог Авто». Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79.
5: Не оферта. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.
8: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-41, 16+.
9: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT-ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
10: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
5: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608-12+.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

чтобы потанцевать на радиотусе Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, в прямом эфире через 30 минут я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Также у нас есть мобильное приложение Радио Рекорд и сайт radiorecord.ru. Там у нас собрано более 100 интернет-станций. Выбрать есть из чего и добавить в избранное. В общем, скучать точно не придется. Как говорится, выбор за вами. Прямо сейчас, еще 30 минут, я предлагаю подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция Спортивная-2». ООО «СЗ-станция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
0: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков миссии и порядки их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
9: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
12: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Tenet T8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 705 тысяч рублей. Подробности в Tenet Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
13: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: В финале сегодняшнего эпизода «Рекорд Пати» напомню вам про телеграм-канал плейлисты «Радио Рекорд». Там вы найдете музыкальный, танцевальный, свежий контент, записи шоу и подкастов резидентов «Рекорд Клаба». Другие герои эфира тоже присутствуют. Вейкаперы, Крем Хрусталев, «Рекорд Релиз», «Рекорд Клаб Шоу» — это мои шоу, собственно. «Час резидента» — новое шоу, тоже ловите и ищите. Также Веря Таюшкина с шоу «Рекорд Пати», Женя Балдин с «Русским часом, колбасным цехом» и много-много других интересных и персоналей, то есть наших диджеев и ведущих, и их шоу, собственно говоря, подкастов в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь музыкального обозревателя. Уже в рамках «Рекорд Клаб Шоу» расскажу вам о свежих клубных треках. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу «Тим Вокс», поболтаем, да? Ну, а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.
1: «Рекорд Пати».

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне дано, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд, поболтаем там. Да, друзья, открываем сегодняшний выпуск Рекорд Клаб Шоу одной из самых ожидаемых коллабораций Party Time от Tiga, Chris Lake и Attic. Трек вышел 10 июля на лейбле Black Book Records, который Chris Lake активно развивает как одну из главных площадок для современного тек-хаус-звучания. Вообще интересно, что первое официальное сотрудничество Tiga и Chris Lake в рамках одного релиза, и поклонники ждали этого момента еще с первых фестивальных проигрышей. Уже в первую неделю после выхода композиция начала активно появляться в клубных сетах и подборках свежих релизов. Ну а сегодня она здесь, в самом начале Рекорд Клаб Шоу. Tiga, Chris Lake, Arik, Party Time.

0: Продолжение Рекорд Клаб Шоу. Феликс Да Хаус, Кэт Фэтбой Слим, Королла и 7К. Funk Drunk. Да, друзья, необычная, очень яркая коллаборация от ребят. Релиз увидел свет 10 июля на легендарном лейбле Southern Fried Records. История трека началась с Эдита, который Фэтбой Слим играл в своих сетах, объединив Funky Dunk от Феликс Да Хаус Кит и ABC от Королла. Реакция публики, собственно говоря, оказалась настолько мощной, что идея превратилась в полноценный студийный релиз с участием вокалиста 7K. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Феликс Да Хаус Кит, Фэтбой Слим, Королла и 7K. Funk Drunk.
1: Рекорд Клаб, Тим

0: Рекорд. Реклама. Месяц жарких скидок в Диалог Авто. Только в июле. При посещении автосалона и покупке Хавейл или Чанган дарим гарантированную доп-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на Хавейл и Чанган в Диалог Авто. Горьковское шоссе 47, корпус 1.
1: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Room для Тита Лао. Это очередной шаг в укреплении ее статуса, одной из самых востребованных артисток современной хаос-сцены. Ну а Джеймс Хур продолжает свою успешную серию релизов на Tool Room Records. Еще до официального выхода трек получил поддержку от Марка Найта, Мартина Илькина и Домбрески, что сразу привлекло к нему внимание поклонников жанра. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Тита Лао, Джеймс Хур, Sweat.
1: Record Club. Team Vox.

Вместе с одной из самых символичных премьер, да, друзья, Good Life от Charles D, Temper Inner City и легендарного Kevin Saunderson. Релиз стоялся 10 июля на лейбле KMS Records и представляет собой

0: Рэпер — это шанс прикоснуться к наследию одного из самых влиятельных треков в истории электронной музыки. Charles D. Temper, Inner City, Kevin Sanderson, Good Life.
1: Рекорд Клаб, Team Vox.

0: Alicia, трек называется Harlem, релиз лейбла Realm. Молодой продюсер продолжает уверенно развивать собственное звучание, сочетая современный хаос с плотной клубной ритмикой. Трек, кстати, уже начал появляться в сетах артистов новой волны и постепенно набирает обороты на цифровых площадках. Если же смотреть, в свою очередь, на последние релизы Alicia, становится понятно, что артист делает ставку именно на клубный формат, а не на стриминговые хиты. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Alicia, Harlem.
1: Record Club, Team Vox.
2: Take a wonder. Ooh. Left.

0: Под занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам про телеграм-канал. Каналы, точнее. А плейлисты «Радио Рекорд», «Моя личная телега Тим Вокс». Забегайте, все предыдущие выпуски «Рекорд Клаб Шоу», «Рекорд Релиза» смело ищите там. Обсудим те или иные треки. Легко пишите вообще, без лишних вопросов. Сразу задавайте. Обсудим обязательно, поэтому не стесняйтесь. Пишите, друзья. И это, кстати, новый эпизод «Рекорд Клаб Шоу» совсем скоро появится. Поэтому, как только вы увидите, что мы его выложили в интернет, смело переслушайте еще разок с самого начала и с самого до конца. Ну и поделитесь с друзьями, сделайте репост, поставьте реакции, напишите коммент какой-нибудь. Ну, короче, вы все знаете, все прекрасно и так, без меня, да, мне кажется. Далее по расписанию, сегодня у нас вторник, вторник уже, да. Значит, в следующем часе продолжение Рекорд Клаба, Нитрина и Баур, мои друзья и коллеги. Меня же в свою очередь зовут Тим Вокс, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos, пока.
1: Рекорд Клаб. Тим Вокс.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья. Нейтрино и Баур на Первой танцевальной. 22 июля на календаре. Полночь со вторник на среду. Как обычно, встречаемся на Первой танцевальной. Это Нейтрино и Баур. Начинаем с летнего трека, который мы уже использовали. Ну, хотим повторить, потому что это супер летнее настроение. Shine, Дэвида Гетта, Френч Монтана и Хугеля, Сайден, Марсин. Далее Ти Пульс, Мико Франсони, Кунда, Хафта и многие другие. Нотр-Дам, отличный трек. Нейтрино и Баур, летний, июльский. Поехали.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Screw Feather и Morgan Jay for the People. Все для наших любимых радиослушателей. Это Нитрина и Баур на первой танцевальной For the People. Трек называется именно так. И мы говорим вам до свидания, до новых встреч. Услышимся ровно через неделю, со вторника на среду на волнах вашей любимой радиостанции Рекорд. Далее Лен Попов, технический перерыв. Ну, а мы уходим в лето и, конечно же, вспоминаем отличные выходные на сцене Радио Рекорд в АК-фесте. Всем пока, до следующей недели. We'll be right back.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Меня зовут Лена Попова. И сегодня с часу до двух ночи в техпере гостит Дон Рейзер, электронный музыкант, диджей и продюсер из Наро-Фоминска. На счету Руслана свыше 100 релизов, выпущенных на таких авторитетных мировых импринтах, как Skytek, Tronic, Saura, Arts, Hypercolor, We Are The Brave и других. Помимо артистической деятельности, он занимается развитием собственной инфраструктуры сцены, выступая в качестве промоутера и владельца, кстати, двух виниловых лейблов. Особое место в его биографии занимает участие в юбилейной компиляции R&S Records, посвященной 40-летию одного из самых влиятельных лейблов в истории электронной музыки, где Дон Рейзер оказался в одном релизе с Underworld. Руслан не ограничивает себя рамками одного направления и свободно перемещается между техно, брейкбитом, UK-бас, трансом и смежными жанрами. И независимо от формата выступления, лайв это или диджей-сет, его подход остается неизменным. Это музыкальная свобода, внимание к деталям и поиск новых форм звучания. Руслан – гость и активный участник значимых событий на территории нашей страны. Он частенько выступает на вечеринках от MDVision и крупнейших фестивалях. И сегодня у нас с вами ровно час, чтобы кто не знаком с его творчеством, с этим творчеством познакомился. Я желаю всем приятного прослушивания.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах радио «Рекорд». Мой сегодняшний гость – Дон Резер, электронный музыкант, диджей и продюсер из Наро-Фоминска. И у нас с вами еще ровно полчаса.

еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Напоминаю, что сегодняшний гость – Дон Резер. Именно его микс мы слушали в эфире «Технического перерыва». Я хочу напомнить всем, что буквально в ближайшие дни мы отправляемся на пикник от Electro Music Coalition, где музыка в стиле электро будет звучать почти трое суток. Всех ждем. Следите за информацией в интернете и ищите место, где нас ловить. А пока я прощаюсь со всеми ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв». Пока!

Record Club.